Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82. ДФМ.
4: Радио ДФМ.

0: день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Зиверт, Сергей Лазарев, Дискотека Авария, Артика Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20:00. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: DFM.
1: Радио DFM. DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 7 градусов, ночью до плюс 8. Ветер умеренный, северо-восточный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца октября.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто».
8: И Памилик НП. ИНН 35-25-00-44-92-21.
9: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена 54-54-54.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин». Вложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Бежаться.
1: Но не возьмешь зонт.
2: Да, вспомнить, что у меня с Усейном Болтом есть родственная связь, то есть пробежаться. У меня в багажнике лежит зонт, я не доставал уже сколько лет. Ты не поверишь.
1: А в чем фишка?
2: Ну, просто мы мужики, что-то вот у нас какая-то прошивка, что ли. Что-то зонтов не любим особо.
1: Так я тоже не люблю, но приходится.
2: Ну, какой-то аксессуар длинный вообще таскается с тобой.
1: Так есть коротенький.
2: Ну, и то надо раскрывать, блин, потом куда это все засунуть.
1: Ну, послушай, а если вот это вот, да, зонтик-трость, это же так солидно выглядит.
2: Ну, если ты в костюме, а я как рэпер иду с этим тростом, что это такое вообще?
1: Не по-пацански как-то, да?
2: Я не знаю, просто я даже видел мем. Нет, не бывает мужских зонтов.
1: Я помню, как-то давно-давно на другом рабочем месте шла, мне там прилично надо идти до работы, шел ливень, у меня не было зонта. А, точнее, наоборот, у меня был зонт, и идет мужчина, просто мокнет в хлам.
2: Вот.
1: И нам с ним по пути. Я говорю, мужчина, пойдемте со мной под зонтиком. Никогда зонты не брал, не беру и брать не буду.
2: И брать не буду. Вот, я тебе же говорю. Это
1: похоже на правду. Причем мужская штука.
2: Прошивка универсальна. Я же парень вообще издалека приехал, да? То есть я понаехал из Африки. Угу. И то же самое там творится, понимаешь? Так что зонт, я не знаю, правда, не бывает мужских зонтов или нет, но вот не знаю.
1: Я поищу специально на маркетплейсе мужской зонт и подарю тебе.
2: Да,
1: хочешь ты этого или нет?
2: Ты хочешь, чтобы это был третий, который у меня в багажнике лежит?
1: Если кто-то из вас промок уже, ребята, мы готовы вас подсушить в шоу «Разбудильники» в нашей пробушке. Можно уже заказать себе или близким людям. Группа ВКонтакте под последним постом, наши мессенджеры. А вот здесь пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить.
2: Ну, это уже не разбудильники, а сушильники, блин. Ну что ж, высушим всех. Через одну песню начнем пробушку.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха без зонта. Диджи Саймон, черный перец. Акбалао, Мерио, Куланджа.
1: Мокрый и принципиальный.
2: Да?
1: Не буду брать зонты.
2: Конечно.
1: Ну ладно.
2: Ну а шоу «Сушилники» меня высушит.
1: Мы получили заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Я заберу отсюда.
2: А я оттуда, то есть из нашего мессенджера. Пишет Лиса. Разбудите, пожалуйста, лето. Оно куда-то слишком далеко уходит. Лиса, по-моему, оно давно.
1: Не хотим тебя расстраивать.
2: Да, ну ладно, поддержим. А, она же понимает, что у нас еще вечно летнее.
1: Давай согревать.
2: Let's go, Лиса, включи тусовку. А если спросишь у парня, где зонт, вот чем он ответит.

0: Доброе утро, разбудильники. Разбудите, пожалуйста, город Ижевск и мою дочь Асият. У нас завтра будет осенний бал. Хорошего вам дня желает Мария. О, осенний бал, помнишь?
1: Осенний бал.
0: В школе, в студенческие годы.
1: Ты забыла,
0: что студвесна у вас была?
1: Ты забыла, что в школе не учился здесь.
0: Ой, а почему здесь студвесна и осенний бал? Все. Утро наступило.
1: А, ты что-то перепутала?
0: Я попутала.
1: Ну, ничего, мы же берега обожаем путать, понимаешь? Это же в нашем стиле. Вот, ну что ж, поехали. 1, 1, 2, and 3 to the 4.

0: Ну что ж, было и прошло. Так, у нас есть Максимус. Максимус пишет в мессенджере. Доброе утро, без вас никак. Поспал всего лишь 3 часа. И работа не дремлет. Разбудите меня, please, Максимус.
1: Всем привет из Казани. Желаю всем хорошего дня, крепкого здоровья, отличного настроения. Разбудите, пожалуйста, Кирилла Моисеева. Мама с папой его очень любят.
0: О, в Казани есть клуб, называется «Доктор».
1: Доктор?
0: Раньше, да, там все тусы проходили вообще. Я там раз, наверное, 30...
1: Лечился, да?
0: Лечился, да. Раз 30 лечился. Просто так тусовались вообще. Но кто, наверное, в Казани живет, точно помнит. Поехали!

0: Все, работаем дальше.
1: Согласилась. У нас телефон прямого эфира есть. Напомню, +7 495 956 101.2. Звони прямо сейчас, если хочешь поиграть и забрать подарок от Радио ДФМ.
0: Окей. Та-та-та-та-та-та. А если еще разок, Кать?
1: +7 495 956 101.2.
0: Ладно, это шоу «Разбуди Лики». Дорогой, дорогой.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: Ва-ва-ва-ва-ра-та-та-та. Алоха, переполоха, ди команда. Устраиваем тэквондо для серого вещества без абонента и спортивной формы. Это шоу «Разбудилники». В студии пол разбудилника Катя Бодрова.
3: Вторая пол разбудилника. Диджей Саймон.
2: Вторая пол. Начинается акробатика для башки. Игра «Слово микс».
3: Играть с нами будет Жанна из Томска. Жанна, привет.
2: Hello, Жанна.
4: Доброе утро всем.
2: Yeah, welcome.
3: Так, ты, надеюсь, у тебя утро задалось. Каким выражением устойчивым можно описать твое утро, Жан? Лясы точить,
4: Будь
3: может
4: полагать.
3: Быть.
4: Я не знаю. Живая, слава богу.
2: Ну, а первый вариант мне больше понравился. То есть выспалась, сказала, понимаешь?
3: О, это очень хорошо.
2: Вообще.
3: Это редкость в наши дни.
2: Не, ну, мы не выспалась, но зато мокренькие после дождя.
3: Да. Ну, отлично, значит, на уже пробудившийся ум и мозг ты сможешь победить в нашей игре, я уверена, слово «микс». Мы тебя называем устойчивое выражение, которое все знают, только буквы расположили там в хаотичном порядке. Твоя задача – понять, что за выражение мы имели в виду. Всего три задания нужно из пяти с ними справиться. Если да, то заберешь подарок от Радио ДФМ. Готова?
4: Готова.
2: Окей. Okay. Есть ломанный русский язык и есть сломанный русский язык. Как ты сама понимаешь, у меня второй вариант. Поэтому слушай внимательно. Первая фраза. Съесть в жулу.
4: Сесть в лужу.
3: О, отлично.
2: Молодец. Далее. Леда в пяшле.
3: Леда в пяшле.
4: Не знаю. Леда в ясли какое-то, что-то такое, но не понимаю, честно говоря.
2: Это обычно, когда все готово,
3: когда
2: да?
3: Когда все на мази, да-да-да. Вот с главным убором связано. Есть кепка, есть...
4: А дело в шляпе.
2: Конечно! Я даже хотел через песню группы «На-на» тебе этот подсказывать. Ну, где что-то падает постоянно.
3: А упала шляпа, упала да. На пол. Да. Не пришлось, видишь.
2: Но...
3: Дальше.
2: Ой-ой-ой, это еще сложнее. Капец какой-то. Так. Кильфина Маргота.
3: Кильфина Маргота.
2: Это как заклинание звучит.
3: Да, это же тут какой-то документ неправильно составленный, коряво составленный.
4: Кильфина грамота.
2: Да!
3: Ну, сразу... Видно, выспалась.
2: Вообще.
3: Да? И слышно.
2: Среди нас простых не выспалачей. Просто молодец.
3: Ты блестяще справилась с заданием в игре «Слово микс», а значит, забираешь подарок от Радио ДФМ.
2: Вообще, кроме того, что у тебя прекрасно красивое имя, ты еще и победительница. И теперь постелишь классные приветики. Кому больше нравится, у тебя есть 8 секунд.
4: Я поздравляю весь Томск сегодня с первым снегом и отдельно хотела бы передать привет моей семье.
2: Какой снег!
4: Вот, хорошей вам пятницы, четверга, субботы и воскресенья.
2: Слово «снег» для меня это триггер.
3: Томск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если в творитель нам падеже кот котом, то почему пот не потом, а нос не носом? А я вообще не понимаю, как пес стал псом.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин». Вложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
3: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 55-09-09.
4: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
5: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
6: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Мэшапы Саймона», где родился потрясающий термин «присобачивать». Саймон берет текст одной песни и присобачивает к музыке другой песни. Ну и, конечно, получается новый хит. Презентуй сегодняшний мэшап.
2: Да, сегодня встречаются две музыкальные вселенные. С одной стороны, легендарная группа «Нана» и ее «Шляпа», которая, судя по всему, пережила больше падений, чем наша самооценка после просмотра старых фотографий. С другой стороны, авторы клубного бенгера Ida Core и Fed Legrand, которые предлагают хорошенько подумать, прежде чем что-то сделать. Let me think about it. Помнишь трек?
1: Да.
2: Ну что ж, лови мой новый мешап, где Нана роняет шляпу, а Ida Core и Fed Legrand предлагают хорошенько подумать, прежде чем ее поднять. Упала шляпа. Let me think about it. Слушаем.
0: DJ Simon.

0: наизусть.
1: Которая тебе очень к лицу, да? Я бы сказала. Ну и давай будем честными. Здесь кто исполнял? Группа «На-на». Кто еще из ребят клубных?
0: Фед Легранд и Ida Core. Или Ida Core.
1: Фьючерен диджей Саймон, конечно. Своим тембром. Надеюсь... Ну, потрясающая работа. Очень неожиданно точно.
0: Комбинация, да, вообще, прямо из разных миров.
1: Как ты вот это вот у тебя рождается в голове?
0: Ну, все начинается именно с русской песни. Так. Потом я уже думаю, как сделать так, чтобы еще подальше именно от оригинала, да, то есть музыка.
1: Максимальный контраст, да?
0: Да, максимально. О, молодец, максимальный контраст, действительно. Так что, let me think about it. Да что тут думать-то, ребят? Поднимай шляпу и танцуй. Дело уже в шляпе.
1: Ну и пусть это будет мантрой на это утро. А жизнь хорошая такая.
0: Да. Ты пойми и вспомни, да?
1: И что-то там, и обними.
0: И обними, да. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Мы без шляпы, но нам песня все равно нравится.

0: шоу «Разбудильники» на радио DFM и рубрика ABCD-шка, где мы учим уличные выражения, которые есть в английском языке, ну или сленговые словечки. А учит нас препод диджей Саймон.
1: Если твой репетитор до сих пор заставляет тебя переварить тексты про Лондон из Capital of Great Britain, просто беги, беги от этого кринжа. И, конечно, присобачивайся ко мне в мой мессенджер DJMC. Саймон, я тебя прокачаю. А сейчас быстренько сделаем домашку. У нас недавно стартовала серия про интернет-аббревиатуры, придуманные специально, чтобы родители не врубались. Если посмотришь у нас в чат, там есть шпаргалка.
0: Ага.
1: Да, вот я тебе оставил шпаргалку, но мало ли там, ты не помнишь, но что мы проходили. Но мы проходили PIR.
0: А, это я помню.
1: Помнишь, да?
0: Это я помню, что когда ребенок сообщает своим друзьям, что все, не могу говорить, родитель в комнате.
1: Да, parent in room, да? То есть родитель в комнате. А сегодня у нас новая аббревиатура из интернета же, из этой же серии. Как обмануть родителей. POV.
0: P-O-V.
1: Как ты думаешь, что это означает?
0: Так, ну если они сообщают друг другу, что так, не могу говорить.
1: Ага.
0: Ну, не знаю, предки достали. Что такое?
1: Что достали-то?
0: Ремень, наверное.
1: Ремень. POV. Кстати, обычно POV – это point of view, да? То есть точка зрения. Вот обычно вот многие так POV знают. А как эти дети используют POV? Это не совсем так.
0: То есть это не в формате, я считаю. А что-то связано тоже с предками? С
1: да. P это parent.
0: Parent.
1: O это over.
0: Полный. Что over?
1: А, господи, POS я имел в виду, I'm sorry. Не POV, POS.
0: Ты зачем меня путаешь?
1: Я сам себя запутал, поверь мне. Сегодня у нас POS, да. Parent over, а S это shoulder. А shoulder в школе, что тебе говорили?
0: Плечи.
1: Плечи, да. То есть, если PIR, да, parent in room, то есть родитель в комнате. Но parent over shoulder, POV, это уже родительский контроль, уже за спиной.
0: А, то есть они прям на плечи все садится, мамка
1: да.
0: с папкой.
1: Уже дышит в затылок. То есть тут уже все, бро, шифруй все. Он или она уже видит то, что ты пишешь.
0: Ага, то есть это значит, интересно, как они в контексте это используют?
1: То есть parent in room, PIR, они общаются, и PIR, и сразу все корректируют базар.
0: Ага, потому что родитель в комнате, да. Вот эту аббревиатуру.
1: А за плечом уже, пиши, как вы любите учиться вообще. Как вы домашние хотите делать.
0: Как ты любишь родителей.
1: Да, как родители, какие у меня прекрасные.
0: Прекрасно.
1: Вот, так что
0: PIR. Вот хитрые жуки, конечно.
1: Так что мы так тоже делали в свое время.
0: Я не помню таких аббревиатур.
1: О, я делал тоже. Да, когда папа дома, я примерный, блин.
0: Ну это да.
1: Так что нормально, родители, ну делайте детям скидки. Вы сами такими были.
0: Мы детей учим, как обманывать родителей. Родителей.
1: Погоди, я с другой стороны, Кат.
0: А, родителям, наоборот, расшифровываем.
1: Конечно, я родителям сливаю фишки. А дети...
0: Нас ненавидят все, короче, сейчас.
1: Нет, дети, придумайте новые сленги теперь.
0: Новая задачка вам.
1: Ну что ж, спасибо за внимание. P-I-O-S, Parent Over Shoulder.

0: Прогноз на DFM.
1: Let's go.
2: Ред прогноз.

0: оно всегда в моде.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 7 градусов, ночью до плюс 8. Ветер умеренный, северо-восточный.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
2: Все самое теплое и красивое для взрослых и детей в отделах традиции Севера. Носки, рукавицы, свитера и жилеты, вологодские валенки с галошами. Наши адреса. Проспект Победы 5, ТЦ «Аксон» 1 этаж, ТЦ «Макси» Дальняя 33 и Чернышевского 88. Традиции Севера.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
5: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто».
6: И Памилик НП, ИНН 35-25-00-44-92-21.
7: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
8: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
9: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
10: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
13: Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: раз в будильники на радио DFM. Бррр, буяка, буяка, олла парабола ди банда. Разгоняем кортизол быстрее, чем родственники спрашивают. Ну что, когда свадьба? А это что? Кортизол понижающее шоу. Разбудилники.
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. А ты когда-нибудь в жизни завышал свой возраст в детстве или в юности?
0: Конечно, да.
1: Да?
0: С большим удовольствием, когда с девчонками знакомился.
1: А именно в этом плане?
0: Ну да. Я даже попадал в университет, когда я еще в школе учился.
1: Uh-huh.
0: Вот там, типа, вот. Я сейчас уже на первый курс поступил, рассказывал, ходил.
1: Байки.
0: Да.
1: А девчонки и верили.
0: Ну, потому что

0: коварный вопрос, ты ставишь человека в очень неловкую ситуацию. И меня так как-то ставили. Я однажды сказала больше, чем есть человеку на самом деле.
1: О, я тоже никогда не рискую. И никогда не говорю. Вы в положении.
0: О, да.
1: А то
0: вдруг просто на ночь поела.
1: Да, естественная позиция живота.
0: Естественная позиция живота. Запомнили. Людей любого возраста мы ждем в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Можно заказать пробушку себе или близким. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
1: Да, если даже хочешь завещать, welcome. Мы всех принимаем и всех любим, надеюсь, одинаково. Это шоу.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, Бодро, пожаловать к нам. Я диджей Саймон, черный перец.
1: Тот самый Саймон. Будем выяснять, кто сказал про бушку. В группе ВКонтакте под последним постом вижу. И в наших мессенджерах.
2: Я там тоже вижу. Вижу Алексея. Пишет: «Доброе утро, разбудильники. Огромный привет из города Уфы. Всем хорошего настроения. Разбудите, пожалуйста, моего сына Артема. Ему пора на учебу, а он никак не может проснуться».
1: Ну что, поправим ситуацию.
2: Ну, кстати, получается, мы будем даже лучше, чем учеба, да?

0: Дети моего отца Александра Белова. Он водитель автобуса. Пора вести людей на работу. Ну и меня тоже, пишет Дима Белов.
1: О, Дима Белов. Звучит как...
0: Почти.
1: Как будто артист, да, вообще? То есть Дима Белов выходит на сцену. Поехали.

0: Radio FM, он пишет: «Разбудите, пожалуйста, мою любимую семью. Они сейчас сонные едут в школу. Первоклашка Дарина уже второй месяц успешно штурмует школу. Моя Олечка везет ее туда. А я желаю вам удачи и хорошего настроения. Я вас люблю. И совсем скоро мы будем вместе. Е-ху!
1: Разбудить моего папу Геворга Сергеевича, пишет Ребекка. Он устал каждое утро разводить своих детей по садикам и школам, так еще и меня в универ.
0: Вау.
1: Отец молодец.
0: Отец? Ой.
1: Гордимся тобой.
0: Как рифмуется, да? Отец молодец.
1: Геворг,
0: да?
1: Сергеевич.
0: Папа могет. Let's go!

0: везде. Папы везде.
1: Go, папы. Go, go, go, fathers. Go, go, go, папы. Come on now, go, fathers.
2: Go, отвозить своих детей по школам и садикам. Параллельно самому веселиться в игре «Крокодил».
0: А мамы говорят, а про нас-то что? Go, мамы. Go, go, go, mothers.
2: Да тоже присоединяйтесь к нашей игре. Она впереди. Чтобы принять в ней участие, нужно отправиться в группу ВКонтакте под последним постом, оставить любые рандомные слова. То же самое делаю в наших мессенджерах. Эти слова Цай будет объяснять мне, не используя однокоренные, в течение одной минуты.
0: Не без суеты, конечно.
2: На чьем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио Диафа.
0: Так что выгружай, сколько слов можешь, потому что чем больше слов, тем больше вероятность, что ты победишь, да?
2: Именно.
0: Окей, это шоу
2: «Разбудильники».
0: Ladies and gentlemen, давайте включите тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: What's up? What's up, dear amigos и amigi? Ребят, хватит. Ага, хватит. Зиба. Dear amigos и dear amigi, welcome. Бодро пожаловать в антианабиозное и кофезаменяющее шоу
2: «Разбудильники».
3: В студии обладательница черного пояса по утилизации кофе Катя Бодрова.
2: Амбассадор пуэра в России, напомню, диджей Саймон.
3: Oh, yeah. Начинаем игру «Крокодил». Здесь жести под запретом. Объясняю все исключительно. Учительно ротовым червячком.
2: Что?
3: Ротовой червяк.
2: Червячок?
3: Да, у всех он есть во рту.
2: У меня нет во рту червяка.
3: А это что у тебя? Язычок, что ли?
2: Ладно, игра «Крокодил» впереди. Что мы делаем? Берем все те слова рандомные, которые оставили вы в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. И Саймон их объясняет мне в течение минуты, не используя однокоренные. На чем слове «тормозим», тот побеждает. Мы отправляем ему подарок от радио DFM.
3: Так, сейчас посмотрим. Пару секунд. Сейчас мысленно подготовлюсь.
2: И морально тоже.
3: Ага, сейчас наведем.
2: Самое приятное, что вы, друзья, по эту сторону приемников тоже можете смело принимать участие в этой игре и будить свой мозг тем самым. Погнали!
3: Давай! Что мужики не любят, когда идет дождь?
2: Зонт!
3: Зонт, конечно! Так, человек, который... Господи, длинная обувь.
2: Длинные обувь. Ласты?
3: Да, колен. Это как называется?
2: Ботфорты.
3: Ну, а общий...
2: Сапоги.
3: Сапоги, конечно. Ты так, таким сложным путем пошла. Так, дальше что? Вкусное, сладкое. Мы их любим. И старый млад.
2: Вкусное, сладкое? Да. Пирожок?
3: Бантик заворачивать.
2: Не, подарок?
3: Меньше.
2: Пирожное?
3: Их сосут, их едят. Сладкие.
2: Чупа-чупс?
3: Сладкая...
2: Вата?
3: Еще, ну, пакетики...
2: Леденец.
3: Пакетики заворачивают.
2: Леденец.
3: Они небольшие. Ну...
2: Конфеты.
3: Конфета! Катя! Так, это... Заканчивай фразу. Это слово тщеславие.
2: Тщеславие?
3: Да, перед этим словом. Ты когда люди встречаются в этом месте, там какой-то фест там происходит.
2: А, фестиваль, маскарад, да. Тщеславие, блин, а как говорят?
3: Да, и вот устойчивое выражение, да. Вот это фест, этот фест тщеславие. А по-другому?
2: У меня вылетело из головы.
3: Я знаю, что ты это слово точно знаешь.
2: Ну, конечно, знаю, Сай.
3: Иногда даже бывает, раз в неделю эта штука бывает, там, где куча всего продаются, дети играют.
2: Рынок тщеславия.
3: Ну, не совсем рынок, говорят. Мы доведем до конца сейчас.
2: Давай.
3: Если что-то очень-очень яркое... Угу. Так, бери вот эту первую букву. Да, праздник тщеславия. Ну, праздник, который начинается на первой букве от того, что что-то очень яркое. Бери первые две буквы из этого слова «ярко».
2: Ярк. Ярмарка. Да.
3: Ярмарка. Как мы это сделали? Ты знаешь, то, что с тобой сейчас случилось, даже есть научное объяснение.
2: Как?
3: Когда слово вот так витает, но между языками, да?
2: Ну.
3: И никак вообще.
2: И никак не рождается.
3: Я забыл, как это называется по науке. Ну, со мной тоже случилось.
2: Сегодня просто мы все забываем, что день такой.
3: Да. Ну, ладно, мы это сделали, правильно?
2: Да, кто прислал эту ярмарку тщеславия? Кто мучил меня этим утром? Сообщи мне.
3: Анастейжа. Да. Не певица, а именно наша слушательница.
2: Я хотела, конечно, сделать суровое лицо, но нет, я улыбаюсь, потому что ты побеждаешь и забираешь подарок от радио Дефа.
3: А тебе сказать ее фамилию?
2: И адрес, и номер подъезда, пожалуйста.
3: Не, фамилию могу сказать.
2: Я подъеду к ней поговорить.
3: Анастасия Боброва.
2: Можно попроще?
3: Анастасия Боброва.
2: Боброва, почти с ней.
3: Почти Бодрова.
2: Почти Бодрова. Ладно, сестра другой мамы. Поздравляем тебя.
0: На радио DFM.
1: Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
2: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, к этому времени я с большим трудом, но уже привык к тому, что в России руки не доходят посмотреть.
3: А?
2: Ну, как понять выражение «ноги в руки и вперед»? What?

0: телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 70 22 33.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг». Вложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
3: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарин на 66. Звоните по телефону 51 77 77.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
5: Акция действует до конца октября.
6: «Волга» — это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 550909.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54 54 54.
10: Мам, мне было не страшно.
11: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids. Заботой о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Ябадабаду. Хаю-хай, каравай, дым лечный путь. Здесь сковородкой прогоняем уныние. Бодро пожаловать в шоу «Разбудильники». А вот и наш мемолог Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик, диджей Саймон.
2: В эфире «Мемоскоп», прогноз, после которого не стучим по дереву.
3: Ага.
2: И суеверие выходит из чата вместе с шаманом.
3: Точнее не скажешь.
2: Да.
3: Сегодня звезды расскажут, какое ты прилагательное.
2: Окей. Сегодня все 12 знаков назову на французском языке.
3: На французском? Моим любимым? Давай.
2: Ну, наша полиглотка Катя Бодрова переведет. И, кстати, мы с тобой сейчас недавно сыграли в игру, и ты не смогла вспомнить слово «ярмарка».
3: Ты мне теперь всю жизнь это будешь припоминать или что?
2: А я уже нашел.
3: Мне уже друзья, чтобы ты понимал, писали.
2: А, друзья писали?
3: Ярмарка, тщеславие, Катя.
2: А вот это то, что с тобой случилось, я же хотел вспомнить...
3: Термин.
2: Да, научный термин. Это с французского языка называется «presque-vu». То есть это почти увиденное, то есть на кончике языка.
3: Вертится, но сказать не можешь.
2: Да.
3: Именно так.
2: Да, «presque-vu». А, ну что ж, урок французского языка еще не закончился. Продолжаем. Начинают «lobelio».
3: Овны. Стройный. Звезды рекомендуют заняться спортом. Даже 15 минут зарядки помогут сжечь съеденное за ночь.
2: Окей, «лото».
3: Телец?
2: Да.
3: Непредсказуемый. Написать другу в 4 утра, пошли встречать закат, ой, рассвет. Я уже у подъезда. Сегодня это в вашем стиле.
2: Но ты же больше закат любишь, а я рассвет.
3: Это правда.
2: Вот так мы и договорились. Лежемо.
3: Близнецы.
2: Да.
3: Человый. Наконец вы решили устроить себе день лень. Дела подождут.
2: А, окей. Следующий знак. Сегодня я и говорю на французском языке. Локансе.
3: Рак. Влюбленный. Настроение пойти на свидание. Самим собой тоже считается.
2: Лолион.
3: Лев.
2: Да?
3: Философский. Сегодня вы задаетесь такими серьезными вопросами, как встать сразу или поспать еще 5 минуточек.
2: Левьерж.
3: Дева.
2: Да.
3: Спокойный. Ничто не сможет вывести вас из себя. У окружающих один вопрос. Какой магний вы пьете?
2: Из какой Б, да, еще? Дальше лебелонс.
3: Весы.
2: Да.
3: Богатый. Ожидайте денежные поступления из неожиданных источников.
2: И самый сложный знак. Лескорпион.
3: Кто же это может быть? Скорпионы,
2: да,
3: может?
2: Да, конечно.
3: Блистательный. Сегодня удаленка не ваша. Стоит вам выйти из дома, как засияете ярче фонарных столбов.
2: Лесожитие.
3: Стрелец.
2: Да.
3: Заботливый. Сегодня вы укрываете людей заботой, как пледом.
2: О, лакаприхон. Господи, лакаприхон.
3: Козерог.
2: Да.
3: Многозадачный. 100 писем в почте, 10 чатов в мессенджере, 10 видеоконференций. Вы успеваете все?
2: Я не знаю, как они успевают. Эти чаты просто капец полный. Но молодцы. Снимаю перед вами дреды. Так, ловерсо.
3: Водолей.
2: Да.
3: Основательный. Вы никуда не спешите, потому что заранее построили себе прочную опору в делах.
2: И остается один знак. Лепуасо.
3: Рыбы.
2: Yeah.
3: Белый и пушистый. Вы как котик из мультфильма. Девиз дня – давайте жить дружно.
2: Или хозяин, ты у меня живешь. Я же котик.
3: Кожаный.
2: Кожаный, да. Это все, да?
3: Mm-hmm.
2: Ну что же, спасибо всем за внимание. Это был «Мемоскоп» в шоу
3: «Разбудильники».

0: Будильники на радио DFM.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM напоминает, никто не застрахован от звонка Саймона. Он может позвонить тебе в любой рандомный момент и обратиться за странной услугой, кому звонил на этот раз.
3: Поэтому не надо торопиться меня послать далеко и надолго, а то станешь звездой эфира. В Томске выпал первый снег, Кат.
2: Нам сегодня сообщили, да.
3: Да, с ужасом эту новость приняли, но мы же оптимисты. Поэтому проснулась у нас, конечно, параллельно новогодние настроения. А главный новогодний атрибут, который хорошеет с каждым днем, это...
2: Салат оливье.
3: Конечно. Давай вспомним, чем я шабашил. Можно так сказать, да?
2: Можно.
3: Чем я шабашил в новогодних каникулах?
4: Алло.
5: Алло, доброе утро. Это Дмитрий?
4: Да, добрый.
5: Дмитрий, ваши друзья оставили ваш телефон. Они сделали вам подарок, оплачивая мою услугу. Я утилизатор новогодних салатов.
4: Так, подождите секундочку. Что за друзья, что за номер, что за салаты и кто там что оплатил?
5: Это вам подарок, уже оплатили. Это услуга по доеданию продуктов, которые остались...
4: Да.
5: Да, которые остались после праздников. А от чего бы вы хотели избавиться?
4: От чего избавиться?
5: Это вообще-то платная услуга. Доедаю килограмм оливье за 200 рублей. Селедку под шубу доедаю за...
4: Отлично. Тазик оливье килограмма на 2.
5: 2 килограмма оливье, так.
4: Недоеденное мясо недельной давности.
5: Недельной давности? Да ну, такой не ем.
4: Вы же все съедаете, знаете?
5: Не-не-не-не-не-не, вы неправильно поняли. Я не знаю, где плавало ваше мясо, и не все подряд ем.
4: То есть выборочно. Какие предпочтения в еде? Что не едите, что едите?
5: Ну, допустим, майонез вообще не терплю. Холодец вообще кринж.
4: Ага, понятно.
5: А что у вас там еще есть? Оливье возьму, а мяса пока нет.
4: Мандарины вялые. Мандаринчики, апельсинчики, груши.
5: Mm-hmm.
4: Селедочка под шубой.
5: О, селедочка под шубой еще есть?
4: Конечно.
5: А селедку сами ловили? Сами поймали?
4: Сам поймал, сам засолил. Порезал, сам сделал салат. То есть все натуральный продукт.
5: Зашибись. А что еще есть?
4: Куру-гриль.
5: Куру-гриль, сказал?
4: Да, куру-гриль. Тут подсказывают просто. Видно, что в другой холодильник человек просто заглянул. И шаверма от 30 декабря.
5: Шаверма какого числа, сказал?
4: От 30 декабря. Ну, почти свежая, нормально. Без запаха. Свежая, замороженная была.
6: Шаверма так, старая есть, не так, бывает.
4: Есть, можно.
5: Шаверма старая не бывает. Интересно.
4: Что за друзья дали мой номер телефона? Очень любопытно.
5: Вы Дмитрий, верно?
4: Да.
5: У вас есть друг, у которого номер заканчивается на 664?
4: 664? Нет. А первые циферки?
5: 8900.
4: Все, можете не продолжать номер, я знаю, кто это.
5: Кто?
4: Жена.
5: Вы не актер, случайно?
4: Нет, не актер.
5: Но могу сказать, что вы только что приняли участие в сериале «Пранки Саймона».
4: В чем принял участие?
5: Это «Пранки Саймона». Все, «Разбудильники» на радио DFM.
4: Я вас по голосу узнал.
5: Да?
4: Да. Слушаю ваше радио.
5: А, я понял. Вот так жена решила разыграть. Молодец.
4: Спасибо, Саймон, за отличное поднятие настроения с утра в этот тяжелый рабочий день.
6: Всегда ждем оливье свежее.

0: Трэп-прогноз на DFM.
1: Чик-чик-чик, бум, шакалака. Let's go, Ди народ.
2: Трэп-прогноз.

0: мелодия.
1: Реклама на Дифа.
2: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
3: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль Центр.
4: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
5: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
6: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50 19 19.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.
8: Радио ДФМ.
9: Радио ДФМ.

0: satisfaction.
1: Radio DFM. Here comes the sun.

0: раз в будильнике на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. Йоу, Килиманджаро, D-People. Разгоняем хандру быстрее, чем голуби находят человека с булкой. Здесь заставляем твои чакры водить хоровод. Это дофамин, повышающее шоу. Разбудилники.
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец. Акбалао, мерио, куланджа.
1: Тот самый Саймон. Ну и так как мы люди взрослые, можем уже раскрыть тот самый компромат, которые копили за всю свою жизнь на взрослых людей.
0: Тем момент истины сейчас, да?
1: Нет, помнишь, нас в детстве вообще-то родители учили врать.
0: К сожалению, или к счастью.
1: Не только родители, а вообще взрослые люди.
0: Или к счастью, да?
1: Или к счастью. Ну, например, бабушка говорила, когда приезжаешь к ней в деревню: только не рассказывай, что я тебе столько сладкого давала, а меня мама твоя прибьет.
0: Да. У меня бабуля то же самое делала.
1: Однажды у папы заначку нашла, он: только маме не говори.
0: Да?
1: Не сказала.
0: Ну, погодите, заначку потратила?
1: Не, нашла папину заначку.
0: А, понял. Но ты вернула на место? Чтобы...
1: Вернула.
0: А, окей.
1: Маме не сказала.
0: А я духи папины, духи попользовался. Да, и попросил вообще маме не сказать папе вообще.
1: А, маме, наоборот, не говорить папе.
0: Не говорить папе, да.
1: Ну, получается, мы не говорили тому, кто строже в семье, мама или папа.
0: Кто нам больше авторитет в семье? То есть, мой отец больше авторитет. Ну, как бы, поэтому... Ну, я же мальчик. Поэтому, действительно, я когда чудил, я всем говорил: ну, не говори папе.
1: А, я говорил: не говори маме. А то мне прилетит.
0: Знаешь, самое смешное, что я еще такой, ну, я еще...

0: постом и в наших мессенджерах.
1: Да, только что доказали, что даже родились уже обманщиками. Даже маленькие дети, когда начинают плакать, подходишь сразу, уже не плачет. Это вообще обманщики. Да, спиногрызки. Так, ladies and gentlemen, переходим дальше к пробушке. Это случится через одну песню. Это шоу...

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Welcome к нам. Я брат от другой мамы, Дики Саймон, черный перец.
1: Будем устраивать пробушку. Кто не в курсе, это музлотерапия. Будем максимально громко всех тех, кого заказали. По-хорошему. Группа ВКонтакте под последним постом. Видим заявки в наших мессенджерах.
2: Называется, мы в ответе за тех, кого разбудили, да?
1: Именно.
2: Окей. Еле-еле выговорил вообще. Женя пишет нам в мессенджере: «Привет, всю ночь сводил проект для нового клиента. Не выспался. Разбудите, пожалуйста». Бро, я тебя понимаю. Тоже свожу. Так что влюбаю тебе такой тречок и просыпайся. Wake up, come on.

0: Ребят, привет! Разбудите водителей в пробке на Дмитровке, чтобы двигались чуть быстрее. Просьба от Анны.
1: Ну, Дмитровке, кстати, я пару раз там постоял. Там пробка очень качественная.
0: Это как?
1: Значит, ну, с выдержкой. Хорошая пробка.
0: Надолго, да? Если встал, то надолго.
1: Согласие кивает наш Андрей, рок-режиссер. Он тоже проезжает иногда через Дмитровку, он знает. Там, да, пробка качественная. Поехали!

0: Окей. Работаем дальше. Анна пишет. Сай, Катя, привет. Передайте привет любимому Геленджику. Вчера вернулась из командировки, сижу на балконе, смотрю на море. Люблю свой дом. Вау, и дом свой есть. Воу, респектуха.
1: Разбудите моего напарника Алика на работу, иначе завтра домой не уедем, жалуется Кирилл и Мишку. За рулем уже третий день, чтобы не спал. Всем доброго утра. Мишаня.
0: Какой у нас мир разный,
1: ты должен быть выспалыч.
0: Да уж. 1-3 дня вообще за рулем, а здесь она в своем доме. Нюхает море, да, чилить.

0: Для этого нужно дозвониться по телефону прямого эфира, для того, чтобы принять участие в игре. Плюс 7-495-956-101-2. За победу подарок от Радио ДФМ.
1: Я только 101-2 запомнил.
0: Плюс 7-495-956-101-2.
1: О, закрепил. Ну что же, это сейчас.

0: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ.
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
3: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник. Чтобы она сохранялась подольше.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
7: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: При отеках лимфомиазот.
7: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
11: Пароль. ВТБ для бизнеса.
12: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
13: А второе?
12: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Ламбер». 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
16: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
17: «Окко» представляет.
18: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
17: Главный сериал года «Окко».
19: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
20: Я про это написать хочу.
17: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в «Окко». 18+.
21: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
22: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
23: ОСАГО в Альфа-страховании.
24: Вот настоящий порядок.
25: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
21: Красота-то какая! Лепота!
26: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
27: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублёр, дабуди, дабудай, дабуди, дублёр, дублёр.
2: Бам-бам-билам-бам-бам, ва-та-бам-бам, чао-какао, ди-человеки. Это Дремота Goodbye Show. Разбудильники. В студии балерина Катя Чинау, Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: В эфире дублер, игра, которая напоминает караоке, только без музыки и ущерба для... репутации.
3: Играть с нами будут Катя из Казани. Катюша, привет.
2: Hello, Катя.
4: Всем привет.
2: Yeah.
3: И Владимир из Краснодара.
2: Владимир.
5: Всем привет.
2: Yeah. Приветики, приветики.
3: Супер. Ну, как у вас с утра? Артикуляционный аппарат работает нормально?
5: Да, вроде все в порядке.
3: Ну, давайте проверим, Сай, давай свою зарядку.
2: Сейчас немножко сделаем подготовку, да? У нас Владимир и...
3: Катя.
2: Катя. Итак, ladies first. Катя, попробуй повторить. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-оу.
4: Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о.
2: Браво! Отлично. Господин Владимир. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-оу.
5: Тибирба,
2: тибирба, тибирба,
5: о-о.
2: Барба, yeah, круто.
3: Нормально, нормально.
2: Красавчик.
3: Это все к чему, ребят? Игра дублер впереди, что мы делаем? Ставим вам с Саймоном один звук, который вам нужно повторить либо как можно точнее, либо как можно смешнее. Делаем это по очереди. Кто круче справится с заданием, тот и победил. Вы готовы?
4: Готовы.
5: Да, конечно.
2: А у нас кто раньше дозвонилась?
3: Катя, наверное.
2: Катя, да? Окей. Катя, к сожалению или к счастью, ты сейчас начинаешь.
3: Ты сначала послушай, предположи, откуда этот звук, а потом повтори. Итак, внимание. Что-то знакомое, Катя, или как?
4: Может быть, какого-то
2: рева,
4: какой-то коровы или быка.
2: Это язык.
3: Это язык.
2: Это язык называется Ширивук.
3: Ширивук?
2: Да, это язык Чубаки.
3: Чубаки из Звездных войн.
2: Да.
3: Но сначала, честно признаюсь, я думала, это какой-то мужчина, знаете, когда вот идешь, и вот с утра он говорит: уважаемая, а 3 рубля у вас не найдется. И вот такие звуки.
2: Вот теперь ты знаешь, как язык называется. Ширивук.
3: Ширивук, на самом деле. Вот как говорят эти люди. Ну что, а теперь задача повторить, Катюш.
2: Она уже не помнит, но надо снова
4: послушать.
3: Да, давайте. Давай, Катюш. Это мартовский кот какой-то.
2: Катя, ты какой-то другой звук слышала? Он там...
3: У тебя тоже неплохо получается, Сай. Давайте дадим шанс... Шанс Володе, отличиться. Володь.
2: Мне понравилось. Молодец, Катя.
3: Повторяем специально для тебя.
2: Уширивук.
3: Вова. Нет, у тебя не чувак. У тебя вот этот вот сурок, который орет. Помните?
2: Ну, а ты знаешь, что сурок вообще не орал, а подставили ему голос.
3: В этом мы Володю подставили.
2: Сурок в оригинале давал писк вообще. А потом ему добавили.
3: Слушайте, ребят, ну это как минимум было смешно.
2: Да?
3: Вопрос, у кого было смешнее. Саймон, твоя версия.
2: Нет, видишь, я ржал и там, и там. Все красавцы, красавцы.
3: 50-50?
2: Да. Ну, кстати, из какого города Катя?
3: Из Казани.
2: Она мастерски представила свой город сегодня. И...
3: Владимир из Краснодара.
2: Краснодар, Казань. Вы просто молодцы. Ваши города вами гордятся. Все сегодня...
3: получают подарки от радио ДФМ.
2: Да!
6: Victory!
2: Видишь, они показали навыки язык Ширивук.
3: Ребят, теперь можно переходить на человеческий и передавать приветы.
2: Это тоже привет.
5: Уступаю Дане.
2: Да, давай.
4: Хочу передать привет всему городу Казани, городу Воркуте, откуда я родом, и всем, кто меня, может быть, узнал.
3: Володя.
5: Да, передаю привет всему Краснодару, Краснодарскому краю. Ну, всем родным, всем друзьям.
2: А теперь хором давайте на языке Ширивук. Вот,
3: четвером?
2: Да, попрошаемся, да. То есть, давайте, раз, два, три.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, сижу и балдею от фразы «языком чесать».
3: What?
2: А дальше что? Языком пылесосить и мыть окна.

0: «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей до конца месяца. «Мартен Лада». Подробности по телефону 53 55 88. Вологда, окружное шоссе 53.
1: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
2: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
3: Белджи. Надежность в движении.
4: Акция действует до конца сентября.
5: Шинотель. Сезонное хранение шинодисков. 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: Телефон рекламной службы радио ДФМ Вологде 70 72 82.
7: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Старый новый трек». В ней мы слушаем композицию и выносим вердикт. Это все-таки свежак или уже трек полежал?
2: Полежал.
1: И ищем оригинал композиции. Какой трек откапываем сегодня?
2: Сегодня на нашем драндулете времени отправимся на поиски хита, который способен превратить любую кухню в караоке-бар. Как обычно, послушаем два ремейка, а потом оригинал. Поехали! Первый у нас что? Трек 2025 года «Inna and Rehab» «I'll be waiting».

0: Помнишь трек?
1: Конечно.
0: Следующий ремейк вышел в год, когда весь интернет спорил, какого цвета платье. Синего с черным или белого с золотым. Год немножко помнишь?
1: Нет.
0: На этот тренд, ты помнишь?
1: Припоминаю, да? Слабо припоминаю.
0: Где у каждого вообще разный ответ. Это в 2015 году. Трек называется Ben DJ, 7 Seconds.

0: Но такую версию меньше помнишь, кажется.
1: Эту версию я вообще не помню, но я догадываюсь, какой прозвучит оригинал. И только сейчас до меня дошло, как же это похоже на группу Непара.
0: Чем-то, да?
1: Не чем-то, а вокалом, стилем, атмосферой музыки.
0: Да? Но в оригинале там тоже мальчик и девушка.
1: Ну, как? Это вопрос, кто кем вдохновился.
0: Ага, окей, но теперь тогда попробуй угадаться, в каком году вышел оригинал. Подсказка в том же году, что и два хита. То есть Линда Малагня и Михаил Шуфутинский 3 сентября.
1: Какой-нибудь 99-й?
0: Промахнулась.
1: 2000-й?
0: На 5 лет промахнулась.
1: Туда или туда?
0: Туда.
1: Нормальная подсказка.
0: 95-й? Минус один.
1: 94-й?
0: Конечно, с первого раза, браво!
1: Спасибо, спасибо.
0: Yeah.
1: Умеем.
0: Трек 1994 года сенегальского певца и автора песен Юсу Нду при участии шведской певицы Нене Черри. 7 Seconds называется. Слушаем.

0: такой клип интересный вообще у этого трека.
1: Но что там происходит?
0: Там...
2: Что у вас там происходит в этом клипе?
0: Да он, по-моему, черно-белый, что ли. И они сидят к... И крупным планом, то есть лица показывает, кажется.
1: Вот это удивительный клип.
0: Не, ну, до своего времени он выделялся, да.
2: Песня потрясающая. У меня какие-то детские флешбеки. Думаю, в моем доме эта песня звучала.
0: Да? Значит, караоке у вас на кухне тоже было, да? Ну что же, выбираем. То есть, что переслушаем? Из того, из всего того, что мы сегодня слышали.
2: А давай средненькую версию, которая похожа на наших артистов из Непары.
0: Ben DJ, 7 seconds. Слушаем.
2: И лирично, и танцевально.

0: организация.
1: Ну что же, всем спасибо за внимание. Надеюсь, твой плейлист чем-то пополнился сегодня.
0: Спасибо, это было очень полезно, Сай, интересно.
1: От всего сердца черного перца.

0: радио DFM шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Шапка. Носки. Еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
11: АО «Кордиант» – N760-115-09.
12: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: 3-х.
15: 4-х.
16: 5-х не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Хоромов своих. Аз есмь царь.
18: Каждый в своем доме царь.
17: А царским хоромом
18: царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
19: У меня дело выгорело.
20: И сам я выгорел.
21: Это не дело.
22: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
23: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
24: Я Пирелли беру в колесо.ру.
25: Дорогой, а что это ты напеваешь?
24: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
25: О, нам давно нужна зимняя резина.
26: Я Пирелли.
23: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
27: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд миксер! Тренд миксер!
2: Ну что, спикери-бэнг, бум-пэл. Алоха, неплохо, ди-интернет. Мы, энергетический пинок в обход кофеини под названием шоу
1: «Разбудильники».
2: Кружки, рилсы, сторисы. У нее все это в резюме. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Тренд-миксер. Прямо сейчас узнаем, какой тренд разлетается быстрее, чем... Слухи в чате скуфов.
3: Сегодня расскажу про свадебный тренд. Не ожидали?
2: Ну, кстати, в августе их много было. И в сентябре много. И теперь очередь октября, да?
3: И вот как раз сейчас примерно фотографы и видеографы отдают материал женихам и невестам. Что обычно делают? Красивый рилс со свадьбы. Красивый жених, невеста. Романтическая музыка на фоне. Смотришь и умиляешься, хочется всплакнуть. Да, но...
2: Кать, а почему так столько людей плачут вообще на свадьбах? Я не понимаю вообще. Я столько слез не видел.
3: Я на Настиной свадьбе нашего линейного продюсера постоянно рыдал. Я не знаю, что это было. От счастья.
2: Я реально не понял вообще. Я столько слез не видел в моей жизни вообще. То есть последние лет, наверное, 10.
3: Не знаю, просто трогательные моменты. Да.
2: Жалко отдать дочке, да, или как-то, да, вот, ну, да.
3: Но Настя мне не дочь.
2: Ну, именно со стороны отца я имею в виду, конечно. Да.
3: Так вот, есть другая идея – отдать на монтаж видео своим друзьям, а тем воспользоваться вот такой классной штукой. Нарезаете кадры романтически красивые с этой свадьбой и накладываете разные звуки с разных мемов. И получается реально смешной рилс. Ну, например, когда жених невеста надевает кольцо на палец жениха.
2: Что у вас здесь происходит?
3: Нет? Не совсем. Ага, попался жук.
2: Ой-ой-ой.
3: Например, такое. Или, да, когда гость, который там особенно экспрессивно танцует, что у вас здесь происходит? Можно. Да.
2: Вот, да? Окей.
3: Что ты еще вспомнишь из мемов?
2: Ну, Сафонов оплатить.
3: Родители стоят, да, дарят конверты, там Сафонов оплатить.
2: Сафонов оплатить.
3: Так вот таким вот образом делайте рилзики. Будете не плакать, а смеяться.
2: Слушай, это намного интереснее, чем то, что делали наши предки.
3: А главное, бесплатно, если друзьям отдать это на монтаж.
2: А, дело в экономии, да? Ну, наши родители вообще намного скучнее гуляли, да? В отличие от нашего поколения, да? От нашего времени, я имею в виду.
3: С чего ты взял? Наши родители сделают нас вообще в тусовках.
2: А, да, то есть так у них...
3: Ну, мои родители тусовались. Ого.
2: Да? Не знаю, у моих вообще было скучно вообще.
3: Да?
2: Вообще, свадьба была, я даже не заметил.
3: А, просто раньше жених с невестой себе как-то скромно себя
2: вели,
3: это было правило.
2: Конечно, это то, что я имел в виду. А сейчас уже вообще гуляй, Вася, гуляй поле, да? Вообще.
3: Ребят, в общем, берите на заметку, делайте смешные рилзы свадебные, и будет вам веселье, а не слезы.
2: Абсолютно. И запомните.
4: Что вы здесь происходит?
2: Это для свадеб теперь.
0: На радио ДФМ разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио ДФМ.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Айо, майк, чек, 1-2-1-2. What's up? Поехали. Бум!
2: Трек-прогноз.

0: включая DFM, оно всегда в моде.
1: Реклама на DFM.
2: Ты владелец СТО, магазина автозапчастей или автопарка? Покупай выгоднее вместе с «Автолайф-35». Запчасти, автосвет и аксессуары по оптовым ценам и с удобными условиями сотрудничества. «Автолайф-35». Работаем для вашего бизнеса.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
5: А чтобы качественное протезирование?
6: Это 32+.
5: И современная имплантация?
6: Да, это 32+.
5: И вылечить зуб любой сложности?
6: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50-32-05. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
8: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
9: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы говорили на языке Ширивук, на языке Чубаки. И примерно так. Послушали фит группы Нана и диджея Саймона.
2: Ого!
1: И рассказали о свадебном тренде. Мемная озвучка в видео.
2: Да, вообще. Я угорал. Катя мне уже показала. Ребята, это очень смешно. Но, правда, язык, конечно, не для эфира.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит невеста жениху...
3: Сафонов, оплатить.
1: Именно так.
2: Четко и ясно. Я брат от другой мамы. Диджей Саймон Черный Перец. Акбалао, Мерио Куланджа. Ди люди. Пусть сегодня все твои проблемы исчезают так же быстро, как второй мужской носок после стирки. А деньги приходят без предупреждения и в нормальном количестве, блин. Ну что же, во всех соцсетях я диджей МС Саймон. Приподнял, покрутил, на месте поставил. Чао, какао!
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио ТФМ.

0: Реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Казань. Брал. Астрахань. Брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
6: Красота-то какая, лепота.
7: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
14: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
17: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
18: Капсикам.
17: Маме скрутила шею весной.
18: Капсикам.
17: Плечо поднывает у сына порой.
18: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
17: Капсикам. И боль на удалении.
18: Капсикам. Моя сила в движении.
19: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
20: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
21: То, что его понимает.
22: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
23: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
24: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
25: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru. А дальше тусовка.
26: On DFM.
25: Потому что радио DFM.

0: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
1: СТО, С-сервис, шиномонтаж 503773.
2: Если сервис, то С-сервис.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
6: Пароль?
7: ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: «У меня дело выгорело!»
11: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Шапка, носки, еще шапка.
13: Мам, я на 2 дня еду.
12: Именно.
14: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
15: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Ламбер» 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: Вы владелец бизнеса.
19: А значит, работаете за...
20: Троих.
21: Четверых.
22: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
23: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
24: А дальше тусовка.
25: On DFM.
24: Потому что

0: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
1: В подарок? Пицца в подарок?
2: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
3: Все для твоего автомобиля в одном месте. Качественные запчасти, яркий автосвет и актуальные автоаксессуары. Подберем, закажем, поможем с выбором. Автолайф 35. Вологда, Ленинградская, 146.
4: Мам, мне было не страшно.
5: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с одного года DaVinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, Школьный переулок 1. Телефон 700-03-06. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
7: ДФМ. ДФМ Радио.
6: Радио ДФМ.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: произошло в буквальном смысле ранее невиданное. Там появилась картина Мунка.
1: Не понял.
0: Рассказываю. Сотворил ее все тот же человек, которого в интернете уже успели прозвать пилот Пикассо. Ага. Так как в конце сентября он изобразил в небе портрет Моны Лизы,

0: В начале октября, так вообще, целую карту мира. На сей раз он в своей траектории полета повторил работу норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка «Крик». И потратил на это почти что 6 часов.
1: Да ты хорош, мужик, хорош!
0: Было бы что добавить еще, то добавил. А так звучит исчерпывающе, действительно. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого рабочего дня в нашей компании.
2: Радио DFM.

0: Все самое теплое и красивое для взрослых и детей в отделах традиции Севера. Носки, рукавицы, свитера и жилеты, вологодские валенки с галошами. Наши адреса: проспект Победы 5, ТЦ «Аксон» 1 этаж, ТЦ «Макси» Дальняя 33 и Чернышевского 88. Традиции Севера.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто».
3: И Памилик НП, ИНН 35-25-00-44-92-21.
4: «Шинотель». Сезонное хранение шинодисков. 503-7-73. Если сервис, то S-сервис.
5: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19. 19.
6: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70 72 82.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Radio DFM.

0: комплекс, посвященный победе советских войск в Великой Отечественной войне, в который входят аллея пирамидных тополей, площадь героев, зал воинской славы, храм всех святых, ну и, конечно же, монумент «Родина-мать зовет». Я вот, кстати, к своему стыду там еще ни разу не был. Надо исправить эту оплошность.
1: Пора, мой друг, пора.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 7 градусов, ночью до плюс 8. Ветер умеренный, северо-восточный.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Ты владелец СТО, магазина автозапчастей или автопарка? Покупай выгоднее вместе с Автолайф 35. Запчасти, автосвет и аксессуары по оптовым ценам и с удобными условиями сотрудничества. Автолайф 35. Работаем для вашего бизнеса.
6: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
7: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: годы и поколения, только что на радио DFM. Ну а если среди вас есть кто-то, кто уже давно, так сказать, подумывает насчет смены работы или профессии, то эта новость определенно точно заслуживает вашего внимания. В Антарктиде, значит, выкатили вакансию мечты с зарплатой 230 тысяч рублей в месяц. Соискателю предлагают бесплатное проживание и трехразовое питание. За то, чтобы он просто считал пингвинов. Также отдельно в обязанности входит интересный контент. Снимать и комментировать происходящее. Ну, например, как они валяются или купаются, ну или, может быть, даже танцуют. Было бы неплохо, кстати говоря, отвлечься и развлечься, в конце концов, от такой вот картинки. Всем здрасте, мордасти. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый. Да, я забыл поставить отбивки, но ничего страшного. Ну а прямо сейчас для вас...
1: Реклама.
2: Что в моде в этом сезоне?
3: Дерзкий дизайн тебя точно заметит.
2: Комфортная база, пакет теплых опций и стильный салон.
3: Умный образ, технологии, которые понимают с полуслова.
2: И полный привод придет на помощь в любой ситуации.
3: Все это в кроссоверах Амода. А сейчас еще и с выгодой до 350 тысяч рублей.

0: не перестают восхищать.
1: Срочно надо брать!
2: Указан максимальный размер выгоды потребителя на модель Амода Фэси. Условия уточняйте у официальных дилеров Амода и на сайте amoda.ru.
0: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Торабика капучино.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Thank you.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
2: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
3: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
4: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
5: Welcome back. And right now...
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.

0: все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
1: В подарок? Пицца в подарок?
2: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
3: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

some of that weight. Some of that weight.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: А вот этот момент, наверняка у каждого из вас он был, когда ты приходишь домой уставший, и вот так вот снимаешь штаны до середины, до колена, берешь пульт от телека и сидишь со спущенными штанами, просто щелкаешь вот так вот бездумно какие-нибудь каналы.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Что-то в этом есть. Это не про лень, это про соединение с космосом, друзья.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
2: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
7: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: 3.
11: 4.
12: 5 не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
15: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: Yeah.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь. Вставать вместе с солнцем, ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно, завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
7: Опа! Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга» во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.

0: Ну что, неделя бесспорно, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день без лайков в соцсетях, слабо? Или же день поиска заначек мужа и попробовать, собственно, их отыскать.
1: Это тебе не мелочь по карманам тырить.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 10 градусов, без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
7: СТО «С-сервис». Шиномонтаж 503773.
8: Если сервис, то «С-сервис».
9: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
10: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Fire только что на радио DFM. Ну а что до новостей, то книголюбы в России нашли новенький тренд. Вечно им что-то не хватает. Но, справедливости ради, на мой взгляд, это может даже усиливать эффект от чтения, ввиду более глубокого в него погружения через обоняние.
1: А что идея?
0: Теперь в магазинах можно купить подарочные издания классической литературы, пропитанные разными там популярными парфюмами. Однако же, я предлагаю пойти еще дальше. Вот хорошо было бы читать отрывок какого-то произведения, в котором описывается какое-то действие. Например...
2: Мы волшебную косим трынь-траву.
0: И тут же бабах! Через носопырочки запах свежескошенной травы в мозг. Четыре ДХ чтения, считайте. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
3: Реклама.

0: специалиста. Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
2: Подробности на официальном сайте «москвичдефис.м.ру».
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка-банк». Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. «Точка-банк».
4: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на «Точка.ком» 18+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что...

0: все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
1: Бутерброд всегда падает маслом вниз.
2: А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Майк Дроп. Слышала?
2: Майк или Майк?
1: Майк, M-I-C, это как коротко от микрофон, да? Микрофон. Майк Дроп.
2: Сбросить Майка.
1: Да, молодец.
2: Кинуть микрофон.
1: Да, бросание микрофона.
2: Бросание микрофона, это так делают иногда музыканты, так делают стендап-комики.
1: Молодец, молодец, молодец.
2: Так обрадовал, что и микрофон врезалась.
1: И ударилась об микрофон, это твой Майк Дроп.
2: Я бросила микрофон.
1: Да, да, да.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. День сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
13: Пароль
14: ВТБ для бизнеса.
13: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
15: А второе?
13: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
17: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
18: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: А теперь тусовка.
19: On DFM.
0: Потому что...

0: Да, есть такое дело. Итак, в московском парке Горького появился огромный фонтан с проекционным экраном из почти что 3000 струй воды, на котором будут показывать масштабные водные шоу, а в Россию завезли японский экстракт молодости. Баночки шоты со слюной птиц, но со вкусом личи. Ага, на этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
1: До скорого. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 10 градусов, без осадков.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца октября.
6: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
7: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
8: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
9: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

Радио DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
0: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
6: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
7: Получите кредит.

0: для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: Потому

0: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: А чтобы качественное протезирование?
2: Это 32+.
1: И современная имплантация?
2: Да, это 32+.
1: И вылечить зуб любой сложности?
2: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50-32-05. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В день рождения Муз-ТВ ты окажешься в самом центре музыкальной вселенной. 30 лет истории в хитах, которые знакомы каждому. Главные звезды отечественной сцены поздравят телеканал с днем рождения. Артика Асти, Дискотека Авария, Винтаж, Моя Мишель, Джонни, Мари и Краймбрери, Зиверт. И еще больше суперзвезд на одной сцене. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Включай прямую трансляцию 16 октября в 20.00. Категория 16+.
4: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто». И Панилев НП. ИНН 35-25-00-44-92-21.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: В тройку лучших на прошлой неделе попала работа Talk to You. Антон Фисико Ультра.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Серебряным призером на прошлой неделе стала работа «Если я буду танцевать» Баста и Майя Мишель.
4: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Первое место.
2: Number one.
3: Ну а лидером прошлой недели оказался трек «Meet me in the dark» Абе.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
5: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
6: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: На плюс приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка-банк». Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. «Точка-банк».
4: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на точка.ком 18+.
5: ОККО представляет.
6: Три недели состава гонит с утра до ночи. Войска, техника.
7: Простые военные учения.
5: Главный сериал года в ОККО.
8: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
5: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
10: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
11: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
12: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас.
14: Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полиса ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
15: Welcome back, and right now...
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 10 градусов, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
1: Все самое теплое и красивое для взрослых и детей в отделах традиции севера. Носки, рукавицы, свитера и жилеты, вологодские валенки с галошами. Наши адреса: проспект Победы 5, ТЦ «Аксон» 1 этаж, ТЦ «Макси» Дальняя 33 и Чернышевского 88. Традиции севера.
4: Все для твоего автомобиля в одном месте. Качественные запчасти, яркий автосвет и актуальные автоаксессуары. Подберем, закажем, поможем с выбором. Автолайф 35. Вологда, Ленинградская 146.
5: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
6: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
7: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
8: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
10: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
11: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News. D-News. На DFM.
12: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. На площади Революции в Вологде завершается укладка плитки. До начала ноября завершится благоустройство тротуаров по отчетной стороне улицы Мира. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. На площади Революции в Вологде завершается укладка плитки. Сейчас уложено 15 800 квадратных метров плитки. Специалисты работают на месте будущего фонтана. Ведется армирование внутренних стен и гидроизоляция внешних. Параллельно продолжается бетонирование амфитеатра. Работы по благоустройству площади Революции ведутся за счет средств федерального, областного и городского бюджетов и в рамках народной программы. До начала ноября завершится благоустройство тротуаров по четной стороне улицы Мира. В Вологде продолжается комплексный ремонт улицы Мира. Сейчас специалисты занимаются тротуарами. Рабочие бригады были увеличены. Плитку укладывают с темпом 300 квадратных метров в день. На нечетной стороне улицы обустройство тротуаров завершено. На следующей неделе подрядчик завершит участок по четной стороне улицы от Октябрьской до Чехова. До конца октября от Чехова до Путейской. Ремонт улицы Мира осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году по нацпроекту также завершены ремонты улиц Конева и Чернышевского. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО. Это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио ДФМ.

0: стеснительными. И правильно, этот день для этого и создан. Друзья, у нас сегодня четверг, да, уже хочется ближе к финалу-то недели отдохнуть. Именно поэтому, друзья, можно немножко пораньше домой идти. Но напоминаю, что четверг вот для этого сделан, а первый выходной день, суббота, создан для того, чтобы вместе с нами подводить итоги недели. Напоминаю, что мы каждую субботу подводим итоги в ZFM ТОП-30. Приходите обязательно с 15 по столичным. Ну а пока у нас новый час классной музыки. Меня зовут Женя Кротов. Привет всем, поехали дальше.
1: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «Аутандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
11: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с девятиступенчатой коробкой передач.

0: Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Слушайте, тут такой неловкий момент был. Схожу я голая по квартире. Только, серьезно.
2: Подробнее с этого момента.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: И вдруг я понимаю, что на меня мужик смотрит и улыбается. Оказалось, у нас фасад ремонтирован.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я в этот момент подумала, боже, как хорошо, что я все-таки мало ем и хожу на фитнес. Просто если вдруг вопрос поднимется в домовом чате, вот, по крайней мере, сплетни будут позитивные.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. DFM. Реклама. On DFM.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер. Okay.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: ОККО представляет.
5: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
6: Простые военные учения.
7: Главный сериал года в ОККО.
8: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
7: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
14: Up the next.
15: А дальше тусовка.
14: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Послушали, но когда-то он долго звучал во всех колонках, да? Ну а мы, друзья, напоминаем, что у нас классной музыки много не только в эфире. У нас есть еще и наши интернет-станции, которые тоже могут помочь поднять вам настроение. Более 50 разных музыкальных направлений. Качайте, слушайте наше мобильное приложение. И, к слову, я скажу вам так. Скоро оно вам еще для чего-то пригодится. Тоже будет очень полезно. Ну а пока мы продолжаем. У нас впереди еще, конечно, больше музыки. Так что поехали дальше.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 10 градусов, без осадков.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
5: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
6: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
7: «Шинотель». Сезонное хранение шинодисков. 503773. Если сервис, то S-сервис.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

вот только что послушали, ребята. Но хороших работ существует много. В новостях вот недавно про еще одну рассказали. Про обычную работу, в смысле. В Антарктиду друзья ищут людей, которые будут считать пингвинов. Причем даже за это платят 250 тысяч рублей в месяц, если на наше... Ну, что-то мне подсказывает, что это мало чем отличается от работы с детьми. Девушки не обманут. Что-то вышел, посчитал, не все ли убежали. Все, готово. Но, ребята, есть все-таки минус. Нашел, не уверен, что там DFM ловит. Так что все, отказываемся. Дальше сидим и слушаем хорошую музыку. Тем более впереди у нас Sad Girls. Меня зовут Женя Кротов. Всем привет, поехали дальше.

0: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто». И Памилик НП, ИНН 35-25-00-44-92-21.
2: Ты владелец СТО, магазина автозапчастей или автопарка? Покупай выгоднее вместе с «Автолайф-35». Запчасти, автосвет и аксессуары по оптовым ценам и с удобными условиями сотрудничества. Автолайф 35. Работаем для вашего бизнеса.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
4: Радио ДФМ.

0: счастья, друзья. Недавно провели исследование и выяснили, что мужчины становятся счастливее, когда женщина, друзья, думает за них. А вот женщины наоборот, когда мужчины все делают сами. И классная новость, обдумать бы ее, но жалко, девушки рядом нет, которая за меня бы все обдумала. Поэтому, ну, в общем-то, я как мужчина просто хочу музыку слушать. Именно этим мы дальше и займемся. Продолжаем, будьте с нами.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
2: Реклама на DFM. Все самое теплое и красивое для взрослых и детей в отделах «Традиции Севера». Носки, рукавицы, свитера и жилеты, вологодские валенки с галошами. Наши адреса. Проспект Победы, 5, ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88. «Традиции Севера».
3: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 55-09-09.
4: Да. В этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
5: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
6: Мам, мне было не страшно.
2: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700306. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: А прямо сейчас DFM Вологда и пиццерия «Добропицца» разыграет пиццу. Пиши в наши мессенджеры «Хочу пиццу» на номер +7 921 252 1032, стань третьим, и пицца твоя.
1: Реклама спонсора.
8: Нет времени или настроения, чтобы готовить? Хочешь заказать обед в офис? Просто сделай заказ в пиццерии «Добропицца» и спокойно занимайся своими делами. Заказ приедет быстро. Выбирай: горячая пицца, роллы, паста, салаты. Заказ по номеру 550-660 и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев Максим Юрьевич. Огранное ИП 320-352-500-033-551.
1: Телефон рекламной службы Radio DFM Вологде 70 72 82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Радио DFM. DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM.

0: Ох, ребята, а вот сейчас интересная игра «Эксперимент». Сейчас я включу три отрезка классической музыки. Ваша задача выбрать, какой из них написала нейронка. Слушаем. Это первый. Второй. И вот это третий. Ну что, надеюсь, выбрали. Даю правильный ответ, и это вариант номер три. Представляете? И если вы правы, поздравляю, вы в меньшинстве. Да, недавно проводили такой опрос, и музыку нейронки признали самой человечной. Ну что ж, не повезло Уиллу Смиту, кажется, не стоило когда-то задавать такой вопрос.
1: Робот сочинит симфонию?
2: А вы?
3: Реклама. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя.

0: Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостат».
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка.Банк». Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБТ под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
3: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на «Точка.ком» 18+.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом. Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Отправляйте платежи партнерам в Китае с комиссией от 0,3% с Альфа-банком. А еще покупайте юани для бизнеса с минимальной наценкой от 1 копейки. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
12: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
13: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
1: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГВ». Огран ИП 324-350-300-043-00.
2: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
3: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Хочет?
2: Хочет. Что это?
1: Имеет отношение к коже.
2: К коже? Нет.
1: Кожаные куртки там.
2: Это живая замена будильнику.
1: А, пошучено,
2: что ли? В деревнях.
1: А, кочет.
2: Кто орет по утрам?
1: А, какой-то животный петух?
2: Да!
1: Да ты что?
2: Старое русское слово. Но в Поволжье оно продолжает активно использоваться в деревне преимущественно.
1: Кулно. Ну, если кочет, но он тогда на коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-коче-
2: Будь петухом.
1: Петушиный коуч. Это вообще, это ново.
2: Петушиный коуч.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама. On DFM.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» 1760-115-09.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
16: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
17: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
18: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
19: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
18: Обслуживаться у вас можно?
19: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
20: А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что

0: мужики, мир меняется, качать бицуху теперь не модно, нужно качать ягодицы. Буквально такой тренд пошел в мужском фитнесе, и даже название у этого есть — глутмаксинг. Да, как же все поменялось, да? Раньше мужики ловили белочек, теперь занимаются орехами. Ну ничего, только теперь есть вопросы к глюкозе, кажется, у нее появились конкуренты.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 10 градусов, без осадков.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг». Вложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
4: СТО «С-сервис», шиномонтаж 503773.
5: Если сервис, то «С-сервис».
6: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 550909.
7: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98.
8: Акция действует до конца октября. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
9: «Додо».
10: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
11: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
12: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
13: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
15: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
16: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
17: Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
18: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Почти 2000 кубометров листвы убрали с улиц Вологды. Яндекс.Пэй постепенно восстанавливает доступ к деньгам для вологжан. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Почти 2000 кубометров листвы убрали с улиц Вологды. Такие цифры сообщил глава Вологды Сергей Жестянников на своей странице в социальной сети. Только за последние сутки специалисты удалили 11 кубометров смета и 65 кубометров листвы. Также был выполнен покос травы на площади 1 гектар. В областной столице на ежедневной основе продолжается обычная и влажная уборка улично-дорожной сети. Работы выполняет МКУ «Зеленстрой». Для поддержания чистоты используют порядка 50 единиц специальной техники. Ручной уборкой занимаются более 900 человек. Яндекс.Пэй постепенно восстанавливает доступ к деньгам для вологжан. Компания продолжает устранять неудобства для пользователей, которые возникли в результате атаки БПЛА на дата-центр. Ранее в транспортном приложении была восстановлена возможность оплаты проезда в автобусах. В настоящий момент доступ к переводам и платежам восстановлен для части пользователей. Оплата картами и платежными стикерами доступна в полном объеме. Платежи по кредитам, пришедшиеся на дни недоступности сервиса, не будут считаться просроченными. Начисленные пени компания возместит. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО. А это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
17: Ди-Ньюс.
19: Радио
17: Ди-ФМ.
19: Для лиц старше 12 лет.
17: DFM.

Радио DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже люблю смотреть смешные мемы и тоже иногда задаю тупые вопросы умной колонке. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 15 октября 2026 года. Это четверг, боже мой, уже половина октября. Мимо. Ой, да, как-то грустновато даже, но тем не менее, сегодня весело можно отметить следующие праздники. День собирания осенних листьев, Всемирный день мытья рук. Кто работал дежурным в классе? Наверняка все. Международный день сельских женщин, день разрешения конфликта. Еще сегодня день мопса. Вот, если у вас есть мопс, поздравьте его обязательно. Ну и Куприян и Устинья. День очищения от наваждений и нечистой силы. Ну, то есть самое время для того, чтобы сходить в душ, в ванной полежать. Ну или в конце концов руки помыть. Да. Ну и еще сегодня день бездумных покупок. Бездумных. Поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Что вы недавно купили и только зря потратили деньги? Вот очень интересно выяснить. Я могу первое начать?
2: Давай.
1: Электроштопор. Значит, думала, полезная история, оказалась какая-то фигня. В общем, один раз открыла, второй раз он уже не работал. Вот. Он как будто бы так, и все. Может, там, конечно, батарейки сели. Я вообще не люблю, знаете, когда покупаешь что-нибудь, и там надо еще вот батарейки менять сразу.
2: А
1: вот
2: если это без батареек еще продается, то да, там сразу.
1: Сразу какая-то проблема, уже, да. Зарядки нет к нему, надо искать какую-то подходящую. В общем, целый гемор, честное слово. У вас, Дмитрий.
2: Я купил, ты не поверишь, недавно, принтер для этикеток. Абсолютно бесполезная штука, как оказалось. Оказалось, такой нужный вот именно в тот момент.
1: А я еще, знаете, что купила? Я купила такую лампочку, которая красивые узоры на потолке создает и крутится. Так вот она, когда крутится, вот этот моторчик, он работает так громко, что у меня, извините, соседи просыпаются. Ну, просто какая-то... Должна создавать вообще история, что какое-то настроение релакса, да, покоя, красоты. Но тут, вот, знаете, вот красота и такое... Вот это вот все на фоне. Ну, такое себе. В общем, я один раз включила, потом поняла, что... Как будто бы все, на этом наши отношения закончились. А было 399 рублей, всего 399 рублей. Конечно, я взяла, ну а чего? Ну, за 399 я и получила то, что получила. Так, друзья, обязательно пишите нам что-нибудь интересное по этой теме, что вы недавно купили и только зря потратили деньги. С удовольствием зачитаем и, конечно же, лучшему отдадим наш суперфирменный подарок от DFM. Куда писать?
2: Группа радио DFM ВКонтакте, номер для сообщений через Макс 965-115-5-115 и приложение радио DFM.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

в эфир Радио ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15 965 115

0: коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз. Инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
1: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
4: Пароль
5: ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
6: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер – LG X50+, четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, LG X50+, уже отличный повод. Кроссовер LG X50+, моя движущая сила. LG, надежность в движении.
8: Реклама ООО «Geely Motors», не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте belg.ru.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи. Сегодня в 13.15 у нас стартовал шестой лунный день. Что же это означает? Это самый позитивный, удачный день первой четверти. Почти все будет удаваться. Жизнь заиграет новыми красками. Ну, краски и коричневые бывают. Разные. Значит, день лучше провести пассивно, не предпринимая активных действий, не перегружая себя заботами. Луна не требует сегодня от вас больших энергетических затрат, поэтому можете распоряжаться силами по собственному усмотрению. Захотели полежать на диване? Лежите. Захотели побежать куда-нибудь?
2: Бегите.
1: Бегите, да. Сегодня обостряется интуиция, поэтому слушать внутренний голос особенно важно. И в эмоциональном плане надо оставаться уравновешенным и спокойным. Недовольство собой, своей жизнью может привести к неблагоприятным последствиям, потому что изменит вибрационный фон. Следует принимать вещи такими, какие они есть. И по поводу любви. Очень удачный день для любого вида коммуникации. У противоположного пола вы будете иметь успех, начальство вас выслушает. Сегодня окружающие наиболее восприимчивы к потоку информации, поэтому будут внимательно слушать вас и понимать не только то, что вы говорите, но то, что имеете в виду. Ну и в супружеской жизни, в любовных делах сегодня все топчик. Так, по поводу работы. День благоприятен для проведения групповых операций. Можно начать какие-нибудь мелкие дела, крупным приступать следует позже. Удачный день для разрешения любых вопросов в сфере бизнеса, финансовых, партнерских вопросов и недвижимости. Если планируете смену работы, то вот сегодня идеальное время для этого. Так, ну и еще всем деятелям творчества Луна сегодня тоже очень благоволит. О том, что нам обещают в седьмой лунный день, который стартует завтра, да, мы, наверное, тоже расскажем, но уже в следующем часе.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: On DFM. Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Что вы недавно купили и только поняли, что зря потратили деньги?
0: Швейная ручная машинка. Думала, какая крутая вещица. Лежит до сих пор в упаковке. Щетка для кота с отпаривателем. Боже, бедный мой кот, пишет нам Танечка. Мячик-бумеранг, который должен летать, но моторчик перевешивает, и он падает. Можно продолжать бесконечно. Я попросила бухгалтера выдавать мне зарплату наличкой. Значит, обруч для талии. Оказывается, он бесполезен, если правильно не питаться. Вот. Также сушилку для овощей. Думала, буду сейчас овощи сушить. Грибы, ага, сейчас. Насушила уже. Ничего, просто от слова совсем. Купила пароварку, думала, ЗОЖ, все дела, буду правильно питаться. Все начинается со слов ПП, заметила. Все бесполезные траты. Уже 6 лет пылится на антресолях. Купила ванночку для ног. Один раз использовала, теперь валяется. Купила позолоченный сервиз. Вот совсем недавно на 12 персон. Он был очень-очень красивый. Я подумала, ну гости будут приходить, будем все накрывать. Ну, такое себе. Сейчас понимаю, что никто ко мне в таком количестве в гости и не поместится.
1: Придется на Новый год звать народ. Беговую дорожку купила, складную, помещается под кроватью. Под кроватью она так и лежит. Еще штуковина, которая определяет степень прожарки мяса. Вообще не пользуюсь, все на глазок всегда жарю.
0: А, кстати, вот она очень полезная. Там, такая, да, там такая как бы палочка, ты ее засовываешь в это мясо, ну, повара ей пользуются. И ты таким образом определяешь внутри, какая medium well, well, well done, ну, то есть степень прожарки, да. Значит, еще купила абонемент на кулинарные курсы, сходила один раз и поняла, что готовлю лучше этих преподавателей. Вот так вот.
1: Для этого стоило, кстати, купить, чтобы как-то,
0: знаешь, самооценку поднять.
1: Да, поднять самооценку, конечно.
0: Да. Самое мерзкое, что всегда в таких местах появляются люди, которые знают лучше других, и они исправляют преподавателя. А вот, вы знаете, а вот я делаю по-другому. Нет, все-таки опару ставить здесь не надо. Это будет слишком, нет, слишком, перебор. Вы содой делаете? Содой? Ну что вы? Ну кто сейчас уже делает содой? Нет, это разрыхлитель. Вот это, вот тогда вот это норм, да. Вот когда вот такие ученики появляются в группе, учитель стоит вот так просто. Внутри у него там матерные песни. Вот. Но зато человек самооценку поднимает. В конце концов, тоже дело, тоже психологическая история. Друзья, мы совсем скоро будем поднимать самооценку тех, у кого хорошая интуиция. Обязательно звоните, если хотите поиграть методом тыка.
1: 8-495-956-101-2.

0: Бутерброд всегда падает маслом вниз.
1: А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
2: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
3: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».

0: Я отдыхать хочу, на Гранте сэкономлю и в отпуск полечу. За Ладой только в Мартен.
1: Лада Гранта от 592 тысяч рублей до конца месяца. Мартен Лада. Подробности по телефону 53 55 88. Вологда, окружное шоссе 53.
2: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23 80 90. Возрастное ограничение 6+.
3: Швеллер. Уголок. Труба. Арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54-54-54.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70-72-82.
5: Радио ДФМ. Радио ДФМ.

0: Тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в методом тыка и проверять уровень интуиции нашего слушателя. Кто здесь?
2: Дозвонился Сахиб из Красногорска. Сахиб, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сахиб, надеемся, сегодня у вас с интуицией все хорошо? Вы как?
3: Нормально все.
1: Ну вот проверим, нормально или очень хорошо. Сегодня мы рассчитываем на самые лучшие результаты от вас. Итак, нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. На старт, внимание, погнали. Правда, что американский футбол придумали в Австралии?
3: Нет.
1: Правда, что среди птиц самый длинный язык у дятла?
3: Нет.
1: Правда, что Нгул Трум – это денежная единица королевства Бутан?
3: Нет.
1: Правда, что ученый Чарльз Дарвин изобрел чемодан на колесиках?
3: Нет.
1: Правда, что Берингово море раньше называлось Бобровым?
3: Да.
1: Отлично, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, нам подскажет искусственный интеллект, что же получилось, какой, собственно, уровень. И если больше 3 правильных ответов, то дарим подарок. Если 0, тоже дарим. Ну, а если меньше, извините.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Отлично, прошел по тоненькой. Красавчик.
2: Поздравляем, вручаем нашу фирменную кружку.
1: Итак, какие были правильные ответы? Правда, что американский футбол придумали в Австралии? Нет. Правда, что среди птиц самый длинный язык у дятла? Ну, конечно же, да, 15-20 сантиметров его язык. 15-20 сантиметров, хороший язык. Правда, что Нгул Трум – это денежная единица королевства Бутан? Да. Правда, что ученый Чарльз Дарвин изобрел чемодан на колесиках? Нет, кстати, но по одной из версий говорят, он изобрел стул на колесиках.
2: Вроде как, да.
1: Но это тоже, может быть, это миф.
2: Миф, возможно.
1: Правда, что Берингово море раньше называлось Бобровым? Да. Давайте еще раз поаплодируем.
2: И поздравляем еще раз. Еще раз напоминаю, чтобы вы получаете нашу фирменную кружку.
1: Ну и, конечно, 10 секунд. Ни в чем не ограничиваем. Пожалуйста, используйте.
3: Всем, кто меня узнал, всем привет, всем здоровья, всем удачи.
1: Ура!
0: Радио DFM.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
11: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
16: Капсикам.
15: Маме скрутила шею весной.
16: Капсикам.
15: Плечо поднывает у сына порой.
16: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
15: Капсикам. И боль на удалении.
16: Капсикам. Моя сила в движении.
17: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
19: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте альфа-банк.ру.
20: У меня дело выгорело.
21: И сам я выгорел.
22: Это не дело.
23: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
24: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
25: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
26: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
27: А дальше тусовка.
28: On DFM.
27: Потому что радио DFM.

0: Давайте, коллега, напомним тему, которую сегодня обсуждаем.
1: С удовольствием. Что вы недавно купили, только зря потратили деньги?
0: Блинница. Вот это вот такая вот блинница. Думала, каждый день буду оладушки, блины, все делать. Не, ничего я не делаю, валяется и совершенно не до нее уже. Вот так вот. Силиконовый складной таз оказался ерундой. Вот, потому что он почему-то протекает. Но я могу сказать, что я тоже хотела купить такой таз.
1: Что все время на него смотрю, удобная вещь, кажется.
0: Мне почему-то кажется, что каждый человек, кто заходил в определенные магазины, смотрел на этот складной таз и думал, может, нам надо? Ну вот оказалось, что он там что-то где-то протекает. Ну, может быть, просто не повезло. Может, остальные не протекают, куда мы знаем. Ну вот, кстати, с этим тазиком очень удобно было бы за грибами ходить. По факту, ну давайте честно, потому что он так вот много места не занимает, взял, положил с собой.
1: Да и магазин как авоська, в принципе, нормально.
0: Ну, конечно, это странно уже, если ты с тазиком пойдешь в магазин, Дмитрий. Но вот за грибами, мне кажется, очень даже. И, кстати, там еще прикорм очень классно разводить для рыбы.
1: Так тоже... можно найти применение.
0: Нет,
1: зря.
0: Правда, зря. Не выкидывайте пока, что вы. Потому что даже если протекает, ну, значит, не воду, а что-то другое можно, что не будет просыпаться.
1: Сыпучая,
0: да. Ну, конечно, я вот все думала, когда же попадется эта история? Мультиварка. Мультиварка, классика. Все, вот, будем готовить мультиварки. А что, туда все покидал, кнопочку включил и готово. В итоге мыть ее кто-то там ленится. Потом, значит, еще какие-то истории, что вытаскивать ее долго. Ну, как-то вот почему-то все не складывается с мультиваркой. То есть складывается первый месяц, а потом, как обычно.
1: У меня была, кстати, не прижилась тоже.
0: Самое ужасное, на что я потратила деньги, я купила очень дорогую фритюрницу. А потом, как вы уже понимаете, начала следить за фигурой. Какая теперь фритюрница? Надо срочно ее от греха подальше кому-нибудь передарить. Значит, фритюрница, если вдруг кто не знает, это та самая история, которая делает картошку фри. Ну, можно делать вообще все, что угодно. Просто там фишка в том, что надо наливать очень-очень много масла. И все это в масле жарится. Ну, естественно, если вы на ПП, то это даже, мне кажется, даже лайкать опасно. То есть даже лайкать где-нибудь в социальных сетях. Вот лайк поставили, плюс 200 граммов получили. Бутербродница без дела валяется. Лучше в духовке сделать. Кстати, вот вы знаете, больше всего в детстве какие бутерброды я любила. Вот, мы недавно были с коллегами на одном мероприятии и разболтались с моим коллегой. И он говорит, вот у нас в детстве был классный бутерброд. Значит, черный хлеб, масло и сахар. Я говорю, слушайте, ну что-то у вас, конечно, совсем детство тяжелое было. Я говорю, вот у меня любимый бутерброд был. Это, видимо, у нас все-таки разное детство с ним. Чуть-чуть он у меня, наверное, постарше.
1: Достаточно.
0: Но у меня вот любимый бутерброд, и я уверена, что вы сейчас все его вспомните. Это, значит, булка, кетчуп, дальше две сосиски. Можно мазика добавить и сыр. И все это в духовку. Или в микроволновку.
1: Микроволовочку,
0: да.
1: Конечно.
0: И все. И такое... все. Я могла есть вообще все время только эти бутерброды. У меня когда появилась вот эта вот история, у меня мама, в принципе, забыла, что такое готовить. Понимаешь, она сказала, ну бутербродик себе сделай горячий. И все. То есть, и я на них вообще ехала далеко-далеко. Если вы думаете, что я как-то толстела, или нифига, нифига. А сейчас представьте, есть такой бутербродик. Все.
1: Будешь там считать эти калории.
0: Два часа на дорожке и то не исправишь. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим с вами обсуждать эту тему. Что вы купили, только зря деньги потратили. Обязательно пишите нам что-нибудь интересное, а мы зачитаем здесь. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 10 градусов, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца октября.
6: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
1: Все самое теплое и красивое для взрослых и детей в отделах «Традиции Севера». Носки, рукавицы, свитера и жилеты, вологодские валенки с галошами. Наши адреса. Проспект Победы, 5, ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88. «Традиции Севера».
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
8: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
10: Официальный дилер BLG «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
11: Покупаем поддоны. Дорого. Телефона 50 19 19.
12: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде 70 72 82. DFM.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

0: Super People. Ну что, давайте поаплодируем каждому, кто вместе с нами. Ребзы, сегодня уже четверг. Четверг, что ли?
1: Да это почти, честно говоря, пятница. Как
0: да, ну вот завтра пятница уже, а сегодня мы еще так, как говорится, готовимся к этому чудесному дню и обсуждаем тему.
1: Что вы недавно купили, только зря потратили деньги?
0: Да, конечно, иногда на такую ерунду бабки улетают. Прям кошмар. Вот некоторые тут пишут, что купили себе мороженщица. Мороженщица. Думали, мороженое сами будут делать. Да, ха-ха-ха. Самая бесполезная вещь — ионизатор воздуха. Так и не понимаю, зачем он бы мне был нужен. Ну, это же какая-то полезная тема.
1: Наверняка.
0: Да, да, там увлажнитель и ионизатор обычно вместе идут. Ну, слушайте, когда отопление врубают, да, воздух сушится. И поэтому нужно включать периодический увлажнитель, чтобы... Не, можно, конечно, белье почаще стирать. Вот, и развешивать где-нибудь в коридорчике. Тогда у вас будет увлажняться среда самостоятельно. Но если этого не происходит часто, то лучше включать увлажнитель. Дети подарили кухонный комбайн. Очень-очень дорогой. Третий год стоит на видном месте, чтобы детям приятно было. Пользовалась раза три. А еще была соковыжималка, тоже дорогая, и маникюрный набор. Не помню, с каким названием, но очень-очень дорогой. Как ходила к мастеру маникюра, так и продолжаю ходить. Кстати, периодически у девочек действительно возникает эта мысль: чего я столько денег на этот маник трачу? Сколько? 5000? Я за 5000 сама себе ногти буду делать. Значит, покупают себе шеллак, лампу для шеллака, вот это все тратится по полной программе, потом один раз помучились, решили, что оно того не стоит, это все валяется. Ну, вот практически через одну подружку у меня вот такая ситуация у них была.
1: Ну, что-то подобное написали. Набор для приготовления суши. Один раз воспользовалась этой прелестью и поняла, что заказать гораздо проще, чем сделать.
0: Слушайте, у меня история. Мне подарили большущую раклетницу в свое время. Раклетница — это на камне такая вот, такой камень, и внизу там такие фиговины, я даже не знаю, как сковородочки, микросковородочки, в которые нужно сыр складывать, он там будет топиться, а вот на этом камне нужно что-то готовить. Фигня фигней. Просто. И причем я недавно у одного известного блогера, Женевьяш Тушоше, вот, видела, значит, вот они на этой раклетнице что-то готовили, сидели все компания. Подумала, ну нифига себе, у Женевьяш Тушоше, значит, такая же фигня есть, как у меня. А нет, они в гости ходили. Они ходили в гости, в гостях там где-то у кого-то была эта история. И вот типа это модно. Ну, я потом подумала, мыть за всеми вот эти вот штуки, это же сыр, он же прилипнет. Ой. Да, ну, думаю, оно того не стоит.
1: Это как фондюшница, то же самое.
0: Надо кому-то передарить, я вот думаю. Знаешь, а тут еще такая история. Подаришь человеку, он скажет, что она ерунду какую-то приперла.
1: А ты скажешь, ты что, ты же, вот, шиш-мыш-мыш, кого-то назвала?
0: Женевьята шиш.
1: Вот он.
0: У него. Да, надо сразу видосом показывать, что это модно.
1: Да.
0: Все. Так, друзья, видите, как хорошо, что даже фамилию, имя не надо называть человека, сразу все понимают, о ком речь. Кроме Попова, конечно, он не в курсе.
1: Вообще.
0: Да. Ну что, мы совсем скоро, а ты и... Баронессу Дейсиняк никогда не слышал, что такое.
1: Дейсиняк?
0: Дейсиняк, да.
1: Дейсиняк? Нет, Дейсиняк. Не слышал.
0: Ну, ясно, да. Все понятно с тобой, Попов. А мы продолжаем, друзья. Совсем скоро у нас лунный гороскоп.

0: Автомойка.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом. Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Арабика
1: капучино. У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер под

0: «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАЭС «Радар». ООО «Автостат».
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Ламбер» 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Камон, друзья. Прямо сейчас мы расскажем, что нас, собственно, ожидает в следующие лунные сутки. У нас завтра днем стартует уже 7-й лунный день. Ну, поскольку до нашего прибытия в эфир вам еще придется пожить в 7-м лунном дне, мы решили, что лучше вас предупредить. Вдруг что-то очень важное планируется астрологами на этот период. И действительно, 7-й лунный день не хуже, чем 6-й, например. Достаточно сильный день энергетически. Можно действовать активно и самостоятельно. Продолжайте свою деятельность, осуществляйте планы. Это время зрелости вашего организма. Вы сами почувствуете, как в вас зарождается уверенность в собственных силах. Многие люди в этот день становятся эмоционально восприимчивыми, тонко чувствующими. Не избегайте эмоционального контакта с окружающими, ведь вполне возможно, что в скором времени поддержка понадобится и вам. Вот чем мне нравится 7-й лунный день. Это день работы со словом. День, когда все вибрации, вселенная, вот они прислушиваются к каждому слову, которое вы говорите.
2: Главное, слово, не договорить лишнего.
1: Да, слово действительно имеет силу и действительно имеет энергетический потенциал. Поэтому очень важно следить, особенно в правильные лунные дни, за тем, что вы говорите. Ни в коем случае не жаловаться. Особенно не жаловаться на собственную жизнь. Иногда мы говорим какие-то вещи, типа, можем сказать, что-то я сегодня какая-то некрасивая, да, например. Или бедный я. Вот, кстати, вот бедным себя вообще нельзя называть. Это очень плохо, потому что мы вкладываем в это типа «Ой, я бедненький», а на самом деле это слово несет в себе безденежье, мысль его такова. Поэтому старайтесь говорить о себе только хорошее, правильные аффирмации, чтобы звучали. То, что вы планируете в будущем, тоже должно иметь позитивный окрас. Про других людей тоже говорите только хорошо. Есть, конечно, люди какахи, о них не хочется говорить хорошо, но тогда лучше промолчите. То есть вслух ничего плохого не произносите, потому что, опять же, бумеранги запускаются очень быстро. В этот период, кстати, очень полезны, как никогда, наверное, в 7-й лунный день, молитвы, мантры, асаны. Все рожденные вами слова отправляются на исполнение. Не давайте пустых обещаний, не желайте никому зла и не заводите бесполезной болтовни. Любое сказанное слово зря может обернуться против вас. Кстати, пифагорейцы в этот день давали обет молчания и на протяжении этих лунных суток вообще не произносили ни слова. То есть в этот день древние люди, которые тоже, кстати, жили по Луне, они брали аскезу на разговоры. И, может быть, иногда и помолчать неплохо. В общем, попробуйте понаблюдать за тем, что вы говорите. Вот действительно, пусть этот день будет для вас проверкой. Не произносите ли вы много странных, ненужных лишних. Слов, лишних, да. День будет удачен для честных и активных людей. Важно оставаться организованным, собранным, привести свой ум в порядок, например, с помощью медитации, подышать можно. Если что-то раздражает, просто... Понимаете, да? Почему вот такое, именно вот такой звук должен быть? Это дыхание уджай. Вот именно так должно звучать дыхание уджай. То есть звук должен появляться, тогда это правильное дыхание. Ладно, грузить мы вас больше не будем. Вот, тем более мы это делаем обычно за деньги, а тут бесплатно приходится. Вот, друзья, совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему. И, кстати, в этом часе уже будем бомбить финал.

0: Ну что, друзья, продолжаем обсуждать наши темы.
1: Что вы недавно купили, только зря потратили деньги?
0: Так, ну, у нас здесь, конечно, вот опять же фритюрницу вспоминают. Некоторые, вот тапки-качели. Тапки-качели, кстати, я тоже себе купила, повелась на рекламу. Ну, правда, давно уже было. Значит, такие тапки, ты ходишь в них по квартире, нужно удерживать равновесие, и у тебя качаются бедра. Ну, я походила два раза. Мне показалось, что они портят ламинат.
1: Зато настроение улучшают.
0: Ну да, но ламинат мне дороже жира на бедрах, поэтому как будто бы, да, я подумала, что нет, не буду, вот честно, его портить. Но вообще, наверное, это действительно может быть хорошей историей. Может быть. Потому что если походить хотя бы минут пять... Болеть начинает. Хочешь, я сюда принесу его?
1: Вообще давай, я бы с удовольствием
0: поделал. Я, кстати, принесу их сюда. Пусть они на работе лежат. Вот, кстати, можно на работе ходить. Здесь у нас тем более плитка. На плитке можно. Да, я принесу завтра.
1: Давай.
0: Если я их не выкинула. Может, я их уже и выкинула. Я не помню. Так, что еще?
1: Буквально час назад потратил зря деньги, купив протеиновый батончик. По вкусу смесь березовой коры с травой. Шавуха таких подставок не делает.
0: Кстати, многие думают, что они чуть ли не совсем, чуть ли не без калорий. Там много калорий. Просто КБЖУ там правильное. Но калорий там достаточно много. Если посмотреть, там же орехи, семечки часто, какая-то сладкая субстанция еще есть. То есть они, в принципе, не такие уж и безобидные. Если вы, например, не занимаетесь спортом, то эти батончики могут отложиться не там, где надо.
1: Ну да, но с автором соглашусь, конечно, по вкусу та еще мерзость.
0: Купила себе духи, которые все абсолютно рекламировали. Говорили, если вы хотите, чтобы мужчины сворачивали голову, купите эти духи. Стоили 35 тысяч. В итоге мне они пахнут кошачьей мочой. Пишет нам Алена.
1: С другой стороны, главное, чтобы мужчинам пахли, они нормально.
0: Ну, понимаешь, вот действительно бывают такие духи, которые очень дорогие. И их описывают. Вот, например, есть духи Марк-Антуан Бруа, не буду называть, но вот они пахнут как будто бы космосом, говорят. Мне кажется, что они пахнут медицинскими бинтами.
1: С другой стороны, как проверишь, да?
0: Ну, я часто хожу с этими духами, потому что мне их подарили. Вот мне они тоже как будто какой-то медициной пахнут. Но мне почему-то я втянулась, мне вот уже они нравятся. А по сути, вот кто их прям так вот из колпачка, все говорят, слушай, как будто ты это, да? Как будто ты куда-то в медицинское учреждение зашел. Ну, что такое? Вот.
1: А говорят, что ведь надо мерить ароматы, чтобы
0: да,
1: раз, именно на тебе он
0: на кому-то раскрывает, на ком-то раскрывается так, а на ком-то по-другому. Поэтому тут, да, действительно, духи — это очень такая история сложная. А что еще?
1: Умные весы. Так и не поняла, что в них умного, если они мне показывают информацию, которая мне вообще нафиг не нужна.
0: Значит, подставка под чайные пакетики. Не знаю, почему я решила, что это будут пользоваться мои близкие. Как кидали чайные пакетики прямо на стол, так и продолжают кидать. Просто стоит рядом. И все. Так, отшелушивающая массажная щетка. Говорили, что это очень круто и так далее. Мне было очень больно ей пользоваться. Я решила. А, кстати, через боль, наверное, и эффект. Если вот там... Это такая, наверное, как щетина, которая большая. Да, я тоже, кстати, по-моему, ее как-то купила, два раза попользовалась, потом я не знаю, где она валяется. Где-то валяется. Так, что еще? А, специальную историю для... специальные банки для специй и круп. Оказалось, что крупы с закрытой упаковки портятся. Кстати, бывает такое, да, они там начинают как будто подванькивать. Поэтому тоже, может быть, им подышать все-таки нужно давать.
1: Да, надо внимательно.
0: Тут, знаете, или вонь, или жучки. Выбирайте одну из двух. Лучше сразу покупать и съедать. Так, ну что, друзья, мы... Кстати, некоторые люди, видите...

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мам, мне было не страшно.
5: Ваш ребенок боится лечить зубы? В DaVinci Kids мы лечим детей во сне. Пока малыш спокойно спит, опытные специалисты контролируют его состояние. Без страха, без неприятных воспоминаний. Для малышей с 1 года DaVinci Kids. Забота о здоровье ребенка и спокойствии родителей. Вологда, школьный переулок 1. Телефон 700-03-06. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.
7: Радио ДФМ. Радио ДФМ.

0: друзья, прямо сейчас мы с удовольствием прочитаем вам несколько интересных фактов и узнаем что-нибудь новое, ну, какие-нибудь, может быть, важные истории, а может быть и нет. Летом наши волосы растут быстрее, чем зимой. На ногах, наверное, тоже неудобно. Около 23% владельцев смартфонов пользуются им даже с разбитым экраном. Существует книжный магазин, где книги заворачивают в обычную бумагу, чтобы люди не судили книгу по обложке. Сон голеньким повышает продуктивность и улучшает здоровье. Вот так вот. Так что долой, как говорится, все ненужное. Свободу телу. Часто использование... Нет, и не надо. Так, значит, жвачку можно жевать не более 10 минут. Дальше она наносит вред организму. Имейте в виду, друзья, не пережевывайте, как говорится. У коров, как и у людей, есть иностранные языки. В зависимости от местности, региона, мычание коров различается по интонации, громкости, звуку и так далее. Если человек смотрит на что-то приятное, то его зрачок может увеличиваться на 45%. Я знаю, что когда увеличивается мой зрачок. Когда я открываю холодильник... 100% увеличится. Вообще вот этот момент, когда ты вечером открываешь холодильник, как будто бы там что-то новое должно появиться, смотришь так с надеждой, и вдруг замечаешь, что ты, оказывается, забыла съесть последний нектаринчик. И ты вот думаешь, о, вот он, подгон вселенной.
1: Конечно, коварный холодильник в этот момент. Всегда что-то увеличивается, когда к нему подходишь.
0: Да. Гранатовый сок является самым возбуждающим напитком, друзья. Аллергия на офис существует, доказали врачи. А вот как, интересно, проявляется? Чесаться начинаешь или материться? Ну, то есть как проявляется эта аллергия?
1: И кто диагностирует?
0: Да, это очень интересно. Изначально наручные часы предназначались только женщинам. Люди запоминают запахи сильнее, чем лица. Вот в этом я абсолютно уверена, потому что если от кого-то воняет, мы точно не забудем. А лицо, знаете, стирается довольно быстро из памяти. Всего 10% населения планеты левши, поэтому если вы... нас слышите, и вы левша, значит, вы из меньшинства.
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago on DFM. Реклама. On DFM.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
12: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
13: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
14: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
15: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
11: Обслуживаться у вас можно?
15: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
16: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама – едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир, мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент, мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

Радио Ди ФМ.

0: Ну что, друзья, прямо сейчас бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня заберет подарок. Тема была такая.
1: Что вы недавно купили, только зря потратили деньги?
0: Купил себе красивый набор 12 стопок перевертышей, знаки зодиака. 2 года лежат в коробке, жалко оставить на столб, вдруг побьют. Каску, вот видите, а теперь вы понимаете бабушку, которая не разрешала из серванта хрусталь пить, все перебьете. Значит, каску для барочных и на... Каску для барочных и напитков один раз пользовался, и все оказалось крайне неудобно. Что за каска?
1: Как?
0: Не знаю. Автоматическую дозатор-кормушку для кормления кошек. Они ее почему-то боялись, так ни разу не поели из этой истории автоматической. Значит, вот некоторые тут у нас не любят робот-пылесос почему-то.
1: Да,
0: вот.
1: Кстати,
0: раздражает. Да, раздражает, ничего особо, только размазывает, грязь пишут. Намного, все-таки, мне кажется, тут зависит от качества робот-пылесоса.
1: Вот у Романа написал, что он застрял под диваном, полчаса его доставал, потом сам квартиру убирал. 25 тысяч, как с куста, зря потратил.
0: Пишет нам Леночка: я решила, что у каждой самостоятельной девушки должен быть личный перфоратор. Ни разу им не воспользовалась, потому что мне даже страшно его брать в руки. Увы. Также некоторые тут вот пишут, что наборы швейные. Наборы. Буду сама себе все шить, сама себе все делать. Так и валяются. Ну и вот только зря потратила деньги на пальто на вырост. Ой, на вырост. Ну, видимо, ну не на вырост. Или на вырост. Думала, что как-то похудею и смогу носить. В итоге стало еще больше, пальто так и висит. Открывашка для гороха, чистилка чеснока. Робот, что моет окна, оказался неудобным, потому что уголки грязные, приходится все равно все мыть. Ну вот тоже кто-то говорит, что удобная вещь, а кто-то нет. Тут непонятно, кому
1: видимо,
0: верить, а кому нет.
1: От модели зависит.
0: Тоже. Да, тоже нет. Почему? Ну он действительно углы не может промыть, он же круглый. Угу. Ну там надо как-то вот, видимо, все совмещать. А что еще есть?
1: Купил будильник, который имитирует рассвет. Но все-таки ничего надежнее, нету трезвона телефона.
0: Мечтали несколько лет об электрокамине. Чтобы уютные вечера, теплый плед, мягкое кресло, бокал. Романтика, да и только. Звучит, ну, очень заманчиво. На деле купили, пару раз включили, стоит пылиться, и место занимает. Мария из Краснодара нам об этом сообщает. Ну и кому же сегодня мы отдадим подарок?
1: Мы решили, что это будет Кристина. Такое сообщение она отправила. Купила накладку для волос из натуральных. Один раз пошла, был сильный ветер, так и слетели мои 50 тысяч.
0: Ужас какой! Кошмар! Представляешь, как обидно?
1: Ну, наверное,
0: а надо было догонять! Надо было бежать. Ужасно. Когда я недавно смотрела как раз тоже рилс на эту тему, тоже девушка была с накладкой, и у нее она вот так вот, когда в этой, на катере каком-то они ехали, и у нее прямо она так здоровалась со всеми, эта накладка, но все-таки держалась. А если бы улетела, тоже, да, все, уже утонула бы, и до свидания. А они же дорогие, насколько я знаю.
1: Вот нашу кружку не сдует. Поздравляем, Кристина.
0: Надо было на клей сажать. Надо было, да. Ладно. В общем, аплодисменты. В любом случае, конечно, не компенсация 50 тысяч, но наша кружка бесценная, и теперь она ваша. Ну что, друзья, пусть у вас сегодня все получается так, как вы хотите, все желания сбываются, и чтобы все было хорошо этим вечером, завтра днем, а вечерком мы вас опять уже здесь будем встречать. Всем пока!
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 7, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 10 градусов, без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
7: Все для твоего автомобиля в одном месте. Качественные запчасти, яркий автосвет и актуальные автоаксессуары. Подберем, закажем, поможем с выбором. «Автолайф 35». Вологда, Ленинградская 146.
8: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
9: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
10: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
4: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50 19 19.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 7 тысяч человек поддержали Вологду в народном голосовании международной премии «Мы вместе». Два новых арт-объекта установили в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 7 тысяч человек поддержали Вологду в народном голосовании международной премии «Мы вместе». Вологодская область – финалист международной премии «Мы вместе» в категории «Территория» в номинации «Субъект Российской Федерации». Сейчас идет этап народного голосования, в котором регион поддержали более 7 тысяч человек. Голосование продлится до 15 октября. Принять участие в нем может любой желающий. Для этого нужно перейти в чат-бот народного голосования международной премии в Максе и сделать свой выбор. Премия «Мы вместе» является ключевой платформой для поощрения социальных проектов, реализуемых в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Два новых арт-объекта установили в Вологде. Две новые скульптуры «Девочка-кружевница» и «Девочка в окне» установили на благоустроенной аллее улицы Мира в Вологде. Фигуры воплощают традиционные вологодские ремесла. Девочка-кружевница – знаменитое местное кружевоплетение, а девочка в окне отсылает к памятникам деревянного зодчества. Установка арт-объектов – давняя традиция Вологды. В 2024 году в городе появилось сразу 8 арт-объектов. Установка скульптур проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО. Это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды.
4: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
2: D-News.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Radio DFM. Radio DFM.

Радио DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио ДФМ.

0: Реклама. Едем на новом Теннет Т9. Обсудим условия.
1: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
2: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
0: Принимается. Тогда с меня маршрут.
3: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Теннет Т9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
4: Цена действительно на комплектацию Prime.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке

0: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM.

Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53. Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Андрей, слушай внимательно. Ты пока там тренируй язык. Готов повторить?
2: Давай, Андрей.
3: Можно, да?
2: Да, можно. Молодец. Давай, правильно идешь, правильно идешь. Молодец. Чуть-чуть еще дожми, дожми. Во! А теперь красиво еще запоет сейчас Валерий.
1: Валер, действуй.
3: Начинаем.
1: Ну,
2: ух ты!
1: Отлично!
2: Ничего
1: ну,
2: себе!
1: Вот это прависимо, я считаю.
2: Ты случайно не музыкант?
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Вкусвилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте Сбербанк. По телефону 03-21-0+.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
5: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
8: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
9: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
10: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
11: Выгода до 400 тысяч рублей на Tank 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Tank 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Tank 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Tank Aura Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Tank.
12: Welcome back and right now.
13: А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM.
14: Потом.

0: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 21 час. Радио DFM.

0: реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Радио ДФМ.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: В тройку лучших на прошлой неделе попала работа Talk to You. Anto и Christopher Ultra.
0: Второе место.
3: Серебряным призером на прошлой неделе стала работа «Если я буду танцевать» Баста и Майя Мишель.
0: Первое место.
3: Ну а лидером прошлой недели оказался трек «Meet me in the dark» Абе.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30.
0: DFM. Реклама. Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин.

0: Возможны персональные ограничения. 0+.
1: 20 лет назад мы встретились. И с тех пор у нас не было ни одной паузы в отношениях. РУ-ТВ. 20 лет в эфире. 20 лет вместе. Отношения, проверенные временем. 16+.
2: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
4: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОКР-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: ОКО представляет.
10: Три недели составы гони с утра до ночи. Войска, техника.
11: Простые военные учения.
12: Главный сериал года в ОКО.
13: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
14: Я про это написать хочу.
12: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОКО. 18+.
15: Welcome back, and right now...
12: А теперь тусовка.
15: On DFM.
12: DFM.

0: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

0: Реклама. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
1: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
2: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: А чтобы качественное протезирование?
2: Это 32+.
1: И современная имплантация?
2: Да, это 32+.
1: И вылечить зуб любой сложности?
2: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50-32-05. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.
5: DFM.
6: DFM.
5: Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
4: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: 20 лет. Тысячи хитов. Сотни артистов. Миллионы зрителей. И одна большая музыкальная история. РУ-ТВ. 20 лет в эфире. Проверено временем. 16+.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру.
7: 12+. Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полиса ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
8: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.

0: LG X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. LG Martin. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77. LG. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 23 часа. Радио

0: 53 55 88. Окружное шоссе 53. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца октября.
2: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Опа!
3: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». Во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
1: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
7: Найди свою тусовку среди 55 онлайн станций на dfm.ru.
8: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка
8: on DFM.
9: DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше

Радио DFM. В Москве час. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Радио DFM. В Москве 2 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

some of that weed. Weed.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ. Включи тусовку.